Don't you want to dance? Ну, если бы Майли Сайрус спросила об этом тебя, неважно, что 3:20 ночи на часах, я думаю, там однозначно согласие. Только такой ответ. Миш Зайцев меня зовут, больше хитов, больше музыки впереди. Послушаем Gearbox, Graceland и Алекс Уоррен тоже ожидает нас на горизонте. Fever Dream, никуда не уходя.

Pet Sutherland, Tutu-Toru на радио номер один в России. Да, иногда путь до холодильника сопровождается такими мелодиями. Да, иногда путь до холодильника случается в 3:34 ночи. Но что поделать? Нужно себя баловать иногда.

иногда сладостями и мелочами. И неважно, сколько времени на часах в этот момент. Позволяем себе наслаждаться жизнью. Миш Зайц меня зовут. Летим вперед. Он Диабло нас ожидает моментом. Также Galaxy успеем послушать Кунгс и Тапилус Лондон.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Kimo Sounds и Rise and Slow обязательно. До этого Dominic Fike и его Baby Doll. Также сегодня никуда без Don't Wanna Go Home от Медузы и Генри Камомила. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
3: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет.

хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

Танцуем и любим все, что нам нужно. We Dance, We Love. Это Карлита и Софи Такер, Манхэттен на Европе Плюс. Плавно двигаемся вперед. Меня зовут Миш Зайцев. Больше хитов, больше музыки нас ожидает на горизонте. Rakes Off, Here She Comes Again. Также Лирик появится, споет аутентичную. И еще Whenever, Wherever. Да, лайв-тур. Участница, ну как участница, я даже не знаю. Наш слушатель, участники лайв-тура. А это пьедестал, к которому мы все поедем в какой-то момент или будем наблюдать через социальные сети. Шакира, да, в Египте даст невероятный концерт. Некоторые из наших слушателей побывают на нем. Чтобы это сделать, нужно заполнить заявку на нашем сайте europaplus.ru. В общем, классная музыка впереди. Не советую никуда уходить. Летим!

Usual, French Montana и Дэвид Гетта, Shine, только что на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, Naked и Portugal The Man появится здесь с треком Glide. Также Talk To You, успеем послушать Anator и 54 Ultra. Никуда не уходи.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в столице.
3: Крутой подъем.
2: Приветствую всех в этот чудесный четверг. Крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. 15 октября на календаре. День собирания осенних листьев. Сегодня отмечается. Да, на самом деле, вот лично для меня... Лично для меня осень стартует не в сентябре, да? Она стартует тогда, когда ты смотришь на деревья и видишь золото, да? Смотришь под ноги и видишь вот эту вот невероятную красоту. Горы листьев в парках, да, которых можно вот пинать, и они так разлетаются красиво, да, подбрасывать. Главное, чтобы под листьями еще ничего не было, да, никаких сюрпризов. А просто сама красота из листьев. Вот день собирания сегодня. Можно организовать небольшой, так сказать, герб. Барри, да, но этим займемся позже. А пока у нас этим утром хиты на радио номер один в России Дивак, да, послушаем Slow Down, также Underwater, Маккензи Аромба, сразу после Терри Свимса, Мистер Норрелл, прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
3: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Ту мы обязательно смотрим. Больше хитов впереди. У нас Hit to Go на горизонте. Да, это значит, что в один из следующих треков я спрятал сигнал крутого подъема. Если ты его заметишь, услышишь, все, задача запомнить, что за песня, записать, сохранить в памяти, потом дозвониться в Hit to Go, сказать название трека и забрать подарок от Европа Плюс. Зоя впереди, Hold the Horizon, сразу после Джастина Тимберлейка и Крис Степлтона. Say Something. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Зоя, Hold the Horizon, Европа Плюс. Меня зовут Миш Зайцев, 5:19 в Москве. Что я тебе предлагаю? Я предлагаю улыбаться, я предлагаю веселиться, я предлагаю полностью прочувствовать фразу, что четверг — это маленькая пятница. И собственно, все. А в пятницу уже и так все нормально, поэтому у нас автоматически все становится прекрасно. Даже если у кого-то сегодня какой-либо напряженный день, да, может, какая-то важная встреча, важный диалог, какой-то вопрос, нужно легко ко всему относиться. Я тебе в этом помогу. Настроимся вместе по Dave Teams, Rain Dance, также Take Me There, успеем послушать Дати. Все это поможет наладить нам вайб. Ну и до гороскопа уже всего ничего. Звезды подскажут, как нам прожить этот день. Совсем скоро.

слушаем советы вселенной на этот четверг. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите их. Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки. Близнецы, вы получите заряд положительного стресса. Раки, тайны, сохраненные сегодня, очень пригодится вам завтра. Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим. Девы, звезды рекомендуют отложить дела и выспаться. Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы. Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали. Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи. Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать. Водолеи, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против. Рыбам, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе. Вот что говорит вселенная, мы летим вперед. Hit to go случится с нами совсем скоро. После Animal Cats и Dave Teams успеем послушать Rain Dance.

like an animal. Cat Size здесь, на Европе Плюс, 5.35 столицы. Самое время сыграть Hit to Go. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поиграем, поговорим. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.

0: to go. Ну что, отдадим мы нашу термокружку Даше или не отдадим? Ну, зависит от того, победит она сегодня или нет. Даш, привет тебе.
1: Привет.
0: Значит, ну чего, 15 октября, четверг. Какой-нибудь вопрос хочу тебе придумать. О, ну давай так, смотри, вот смотри. Вот какой твой любимый день недели, скажи, пожалуйста.
1: Пятница.
0: Слушай, ну, не могу сказать, что это оригинально, но могу сказать, что я бы ответил точно так же, потому что пятница прекрасный день. Главное, вот, не суббота, да, не, потому что в пятницу вот чувствуется вот это ощущение надвигающихся выходных, да, или по какой причине у тебя пятница? Вот. У меня так же. Я обожаю пятницу, потому что в пятницу вот это все. Завтра суббота, воскресенье, а сегодня еще и вечерок пятницы. Я не очень люблю воскресенье, потому что ты думаешь, ой, целая неделя уже впереди. Да, суббота как-то она вот ни туда, ни сюда. Это вот момент, когда все происходит. Самое классное чувство — это предвкушение события.
1: Это многие... точно.
0: Да. Само событие, оно вот случилось и все, ну ты получил удовольствие. А вот самое вот длительное и вот это вот ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты ждешь поскорее. Ну ладно, Даш, мы что будем делать? Будем играть в Hit to Go. Значит, все просто. Я спрашиваю, в каком треке был сигнал крутого подъема. Если ты знаешь, слышала, назовешь правильный трек. Если не слышала, ну, интуиция тебе в помощь. Два варианта сегодня у нас есть. Да, возможно, я спрятал сигнал в трек, который называется Say Something от Джастина Тимберлейка. А может быть, сигнал был в треке Rain Dance от Dave и Teams. Два варианта у нас есть. Либо Say Something, либо Rain Dance. Что думаешь?
1: Я слушала внимательно, поэтому я точно уверена, что это номер один.
0: Номер один.
1: Something Justin Timberlake.
0: Абсолютно верно, конечно, я тебя поздравляю! Конечно, Даш, ну все получается. Термокружка к тебе в руки отправляется. Вот. И уже смотри,
1: я очень рада.
0: В чем еще красота? У нас уже завтра твой любимый день недели наступает, получается. Ты понимаешь? И мой тоже.
1: Да,
0: так что да, будем радоваться. Эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, Даша. Классного четверга желаю. И пятницы сумасшедшие, и выходных. И вообще, чтобы вот эта вторая половина октября случилась клевой. Жду тебя еще в крутом подъеме. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Jonas Blue появится прямо сейчас с треком Girl. Делай громче. Летим вперед.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Jones Blue и трек Girl на радио номер один в России. Мы несемся стремительно к финалу этого часа. Кто нас ждет там? Милен Фармер, L'Amour est Strain, также ртуть успеем послушать от Вани Дмитриенко. Делай громче утро этого четверга вместе с нами. Летим!

0: Милли Фармер, Ламар Сариан здесь, на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей, подарков, все для тебя.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве. Вы, значит, не думали, не гадали, а тут Павел Беседин с новостями объявился. Паш, доброе утро.
2: Вот так вот я, неожиданно. Привет, Миша, привет всем.
1: Да.
2: Расскажу сейчас такое, чего ты вообще никогда не знал.
1: Так.
2: Продажи роллов без рыбы выросли больше, чем в два раза.
3: Оу. Интересно.
2: Слышал когда-нибудь такое?
3: Я не слышал такого.
2: В общем, эксперты связывают такую тенденцию с ценовой доступностью и желанием попробовать новые сочетания. Почти в два раза чаще россияне, кстати, стали заказывать и классические варианты с рыбой и морепродуктами. При этом соотечественники стали чаще выбирать роллы с курицей, авокадо, огурцом и даже, Миша, с сыром. Среди необычных добавок также набирают популярность микрозелень, чеснок и помидоры.
3: Ну, я, кстати, не особенно по морепродуктам, и роллы я люблю.
2: Я-то тоже.
3: Да.
2: Но роллы с курицей, это что вообще такое?
3: Это какой-то цезарь-ролл уже получается, Паш. Это как будто бы что-то вот такое, наверное, я не знаю.
2: Возможно, возможно.
3: Ну, пускай люди едят, что хотят.
2: Ну, попробуем и мы. А потом уже будем, так сказать...
3: Судить,
2: да.
3: Ну да.
2: Пока все пробуют роллы с курицей, в Пулково появились весы, которые измеряют вес чемодана в котах. За основу взяли средний вес одного котика, 4 килограмма. Весы находятся в зоне регистрации на третьем этаже. На экране весов изображены, в частности, знаменитые эрмитажные коты, а также маскоты аэропорта «Миля» и «Полет». Городом котов, кстати, Петербург называют из-за их исторической роли в борьбе с грызунами. В 1745 году императрица Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов для защиты от мышей, а в 43-м году, после прорыва блокады в Ленинград, завезли около 5000 кошек, которые спасли склады и музеи от крыс.
3: С ума сойти. Вообще, хотелось бы теперь все в котах, Паша, измерять.
2: Мне теперь знаешь, что интересно?
3: Что?
2: Чем казанские коты отличаются от обычных котов? Возможно, они какие-то специальные.
3: Мяукают с акцентом.
2: Может быть, они знают что-то и умеют, что не умеют другие коты.
3: Любят чак-чак.
2: Возможно.
3: Не знаю.
2: Да. А пока, значит, в Петербурге взвешивают багаж в котиках. Детеныш боливийской ночной обезьяны появился на свет в московском зоопарке. Этот вид, кстати, занесен в Международную красную книгу. По словам гендиректора зоосада, детеныш весит уже аж 300 граммов. Для него сделали особый меховой карман с грелкой, чтобы он мог там отдыхать. В природе боливийская ночная обезьяна живет в Южной Америке, считается самой большой из своего рода. Средняя длина, кстати, 34 сантиметра. Животные хорошо видят в темноте, ведут ночной образ жизни. У них очень громкий голос, которым они могут мяукать, рычать и лаять одновременно.
3: Ничего себе.
2: Понимаешь?
3: Какой диапазон.
2: Вот так вот.
3: Это такой талант. Паш, я, честно говоря, вот из всего, что ты сказал, меховой карман с грелкой, это то, чего мне в жизни не хватает периодически, знаешь.
2: И в московский зоопарк тебе надо, Миша.
3: Ага,
2: там такое делают.
3: К обезьянкам.
2: Конечно.
3: Ну, хорошо. Проверим, пока хиты.
2: Что там, Миша?
3: Шакир и Бёрнбой появятся. Да, и также Major Lazer, DJ Snake, Lean On, а прямо сейчас Body Talk, Alifar Ben и Рэнни Миллер на Европе Плюс.
0: На Европе Плюс.

Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

Ох, Шакира, Шакира. Да, просто красотка самая настоящая. Просто вот слушаешь, когда творчество вот такое. Мало того, что хочется подпевать, хочется танцевать. Я лично не сомневаюсь, что некоторые наши слушатели будут делать и то, и другое на ее живом выступлении в Египте. Да, лайв-тур Европе Плюс. Забегай к нам на сайт europlus.ru, заполняй заявку. Может быть, да, среди пирамид и ты потанцуешь вместе с этой красоткой. Впереди больше хитов. Больше музыки. Биби Рекс появится совсем скоро с Дэвидом Гетто, Sad Girls, также Us Against the World успеем послушать. December 10, никуда не уходя.

Sad Girls Don't Leave to the Lesson. Это Биби Рекс, это Дэвид Гетта. На Европе плюс 6.20 уже в столице. Мы плавно движемся в сторону гороскопа. Айв Мидней и The Dark успеем послушать. И также Доджи Кэт появится Paint the Town Red.

0: днем. Гороскоп.
1: Советы вселенной прямо сейчас специально для тебя. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы так хорошо справитесь с делами, что даже не заметите их. Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки. Близнецы, вы получите заряд положительного стресса. Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра. Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим. Девы, звезды рекомендуют отложить дела и выспаться. Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы. Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-либо блистательно проделывали. Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи. Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать. Водолеи, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против. Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе. Вот что говорит нам вселенная. Черт возьми, впереди успеем послушать Two Colors, Примадонна прямо сейчас.
0: Крутой подъем!

Ну что, кто у нас хочет классный шопер от Европы Плюс, да? Тот, кто послушал трек Bloom, чит-код Citroen, да? И тот, кто сейчас наберет номер 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя, дозванивайся, поболтаем, обсудим насущное и заодно сыграем в чарт возьми. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.

0: Чарт возьми.
1: Ну что, исследуем «Чарт возьми», да, и узнаем, кто из слушателей знает его хорошо, без, скажем так, без сучка, без задоринки. Антон сегодня у нас в гостях. Антон, привет тебе!
2: Привет!
1: Антон, ну что, какой твой любимый супергерой?
2: Супергерой?
1: Да. Ну, я просто, вот смотри, пока ты думаешь, я просто подумал, ну вот я хочу креатива. Я хочу креатива добавить в «Чарт возьми». Ну почему бы не задать вот и такой вопрос, да? Хотя в этом вопросе...
2: Супермен?
1: Супермен. Это потому, да, что он вообще самый сильный, да?
2: Ну да.
1: Угу. Подожди, а Бэтмен же... Ну нет, Бэтмен все-таки нет. Бэтмен вообще человек, да? Он без костюма, так сказать.
2: Нет, мне больше Супермен нравится.
1: Супермен. Ну это вообще какой-то чит-код. Он и летает, и из глаз стреляет, и вообще какой-то невероятный. Ну хорошо, Супермен принимается. У меня пускай это будет Росомаха, наверное. Вот так. Ну и все, Антон. Обменялись супергероями, на этом и закончим, наверное. Или что-нибудь еще? Сыграем в «Чарт возьми», наверное, да? Ты готов?
2: Ну, давай попробуем.
1: Ну, ладно, ладно. Ну, раз ты уговариваешь меня, все, все, тогда попробуем. Значит, правила простые. Строчку я загадываю. Если ты отгадаешь, что за песня на этой позиции прямо сейчас, все, термокружка, подожди, или шопер я обещал. Шопер, как? Шопер. Да, шопер, все, точно. Термокружку мы Дашеньке отдали, предыдущей нашей слушательнице. Она одержала победу в игре в Hit to Go. А сейчас посмотрим, справишься ли ты в «Чарт возьми». Так, строчка номер 15. Что за песня на 15 месте прямо сейчас в нашем чарте Еврохит Топ 40? Возможно, это трек, который называется «Slow Down». Дивак. Или это «Moving to the Sun», «Hugel», «Emil Angel» и «Ultranate». Два варианта. Slow Down или Moving to the Sun. Кто из них на 15 месте? Антон?
2: Честно, не знаю. Пальцем в небо. Второй вариант.
1: Второй вариант. Moving to the Sun. Ну, кстати, классный трек. Классный трек. Слушай, я забираю твой ответ. И это... К сожалению, нет, Антон. К сожалению, нет. Moving to the Sun. Он тоже есть в нашем чарте. Но на 15 месте. Именно Slow Down. Can't Stop Thinking. Divac. Прямо сейчас. Уже пятую неделю обитает эта песня в чарте. Слушай, ну, знаешь... Вот ты выбрал Супермена, а это читерский супергерой. Вот, наверное, в этот раз останется шопер кому-то другому. Но это что означает, что я жду тебя дальше, Антон, в крутом подъеме на Европе плюс. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну что ты сразу погрустнел? Это самое главное, что мы сегодня с утра в четверг встретились с тобой. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Антон, еще услышимся. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше хитов впереди. Послушаем Кевина Харриса и Рэг-н-Бон Мэна. Lovers in the Past Life. Прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Calvin Harris. Rag'n'Bone Man, Lovers in the Past Life, Европе Плюс. Кстати, у Rag'n'Bone Man довольно необычная история. Мы его сейчас знаем как обладателя невероятно мощного, глубокого голоса. Будоражит он нас своим вокалом. А начинал он с рэпа. Между прочим, в 15 лет выступал с драм-н-бейс командой. Мечтал стать MC. Но вот однажды попробовал петь блюз и понял, что публика реагирует на его вокал гораздо сильнее, чем на рэп. И его альбом Human, дебютный, стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом британского исполнителя-мужчины за целое десятилетие, между прочим, да, вот на секундочку. Иногда вот достаточно просто сменить жанр, да, чтобы найти свое настоящее призвание. На Европе Плюс больше хитов, больше музыки впереди. Эрика в крутом подъеме «I don't know», и до этого Golden успеем послушать «Hunter X». Вэл Вики появится здесь уже очень скоро. Ждем.

0: Эрика, I don't know, на Европе Плюс. А я вот все знаю. Знаю, что этот четверг будет шикарным, потому что мы начинаем его вместе с бригадой У. Ребята, привет.
1: Ну, получается, Миш, так... каждый день шикарный.
2: Да, так приятно тебя слушать, но сочувствую тебе по субботам и воскресеньям.
1: Да, просто выходные плохие.
0: Эти дни я, ну, нет, я не страдаю, я высыпаюсь просто.
2: Ну, тоже нормально.
0: Я коплю энергию, чтобы ей с вами меняться потом.
2: Это прекрасно. Обмен энергии произошел.
0: Да, пойду ее копить опять.
1: Давай.
2: Пока, Миш. Пока. Начинаем бригаду.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток Урбан. То, что хочется слушать.
5: My money don't jiggle-jiggle, it falls. I like to see you wiggle-wiggle, for sure. It makes me wanna dribble-dribble, you know.

0: Москве, 7 часов утра. Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России. РЖД начинает тестировать посадку по биометрии на сапсаны. И названы самые популярные смайлики у россиян. Далее подробности. Вопрос повышения уровня цифровой безопасности крайне важен и актуален. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания по информационной безопасности. Президент подчеркнул, что с развитием цифровизации на новый уровень выходят и киберугрозы. В частности, повышаются риски для логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения. По словам пресс-секретаря главы государства, совещание носило системный характер и не было связано с недавними атаками на дата-центры Сбера и Яндекса. Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России. Ранее наблюдались перебои с отоплением в некоторых регионах после начала сезона. В частности, речь шла о Пермском крае, Челябинской области, Красноярском крае, Омске и Нижнем Новгороде. В основном сбои происходили из-за проблем во внутренних системах домов. Между тем, в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут обратиться к специалистам, если их батареи после старта сезона остались холодными. Консультации проводятся круглосуточно. РЖД в ближайшее время начнет тестировать посадку по биометрии на поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Как пишет РИА Новости, пилотные проекты биометрической посадки уже действуют на некоторых маршрутах. Ранее стало известно, что РЖД работает над проектом высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург. В соответствии с поручением президента, компания проведет технико-экономическое обоснование проекта и сформирует задание на проектирование инфраструктуры магистрали. Сердечко, огонек и смеющийся смайлик оказались самыми популярными эмодзи у россиян. Наибольшую популярность в русскоязычном сегменте соцсетей в первой половине этого года набрало красное сердечко. Его использовали 242 миллиона раз. При этом в отдельных мессенджерах красное сердечко лишь на четвертом месте, а лидером там оказался эмодзи «Огонек». Почти 82 миллиона сообщений с его использованием. Всего в соцсетях «Огонек» использовался почти 164 миллиона раз за первое полугодие, а замыкает тройку лидеров «Смеющийся смайлик». У него почти 144 миллиона упоминаний. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 92 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Всем доброе утро, всем здравствуйте, всем хорошего настроения.
1: Угу.
0: Да? Какие еще клишированные фразы мы можем использовать? О. Доброго времени суток.
1: Да, доброго пути. Ну, если кто-то едет куда-то.
0: Или собирается в добрый путь, ребята. Ни гвоздя, ни жезла.
1: Что? Так говорят?
0: Ты что, не знала?
1: Я ни разу не слышала. Подожди, это говорят в жизни или у вас в играх ваших?
0: Нет, ну подожди, как думаешь, где употребляют эту фразу «ни гвоздя, ни жезла»?
1: Ни гвоздя, ни жезла. Ну, жезл у меня ассоциируется с Sailor Moon, понятное дело.
0: Ну да, ты права, пока что все верно. А гвоздь?
1: Гвоздь со строительным магазином.
0: Ну да, Sailor Moon в строительном магазине. В деревнях обычно традиция такая.
1: Ни гвоздя, ни жезла. Ни жезла. Ну, я не знаю. Ну, пусть будет рыбалка.
0: Рыбалка, молодец. Еще один правильный ответ. Так, Sailor Moon в деревне, рыбалка.
1: Скажи правду, где
0: это. Ну, жезлом что еще называют? Что может быть жезлом? Это что-то продолговатое в руке такое.
1: Ну, знаешь, нельзя такое говорить.
0: Ладно, гвоздь. Где может навредить гвоздь? Кому?
1: В ноге.
0: Почти. Но мы иногда передвигаемся и на ногах, и на авто.
1: Мобилях. Когда на автомобильную дорогу начинается какая-то.
0: А жезл — это палочка сотрудника ГИБДД. Вот так вот. Еще одно доказательство, что мы образовательное шоу.
1: Еще одно доказательство, что у меня нет прав.
0: Что ж, с главными вопросами в этой жизни разобрались. Переходим плавно к бригаде Music Awards.

0: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
1: Спасибо, с чем?
0: Ну, ты наш главный, мне кажется, дипломат.
1: Да.
0: Да, день разрешения конфликта.
1: Угу.
0: Да?
1: Угу.
0: Ты же всегда умеешь прощать.
1: Я умею прощать, да.
0: А умеешь создавать конфликты и тут же прощать? Кто попал в эту тему, в эту воронку.
1: Смотри, ты только что сам создал конфликт, я вообще не создаю.
0: Я тебя

0: Если есть какие-то конфликты, и я не знаю, как их решить, я говорю, Вэлла, типа, говори. Иди, пожалуйста, реши вопрос.
1: И сегодня мы послушаем тех, у кого, ну, видимо, когда-то возник конфликт, и они решили, ну, что мучиться? И распались. Поэтому номинация «Разрешите удалиться». И первый в ней Destiny's Child. Ну, не всегда конфликт, конечно. Иногда просто желание уйти в сольную карьеру, как, например, в группе Hi-Fi. Однажды он нарисует, напоминая о твоих поцелуях. Неожиданно. Сами в шоке. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью. Они

0: Can't Stop the Feeling, это Джастин Тимберлейк, бригадю на Европе Плюс, тоже ушедший в солягу после NSYNC. 7-1 в Москве, Вики, доставай конверт, пожалуйста.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там, набрав больше 70%, да-да-да, побеждает группа Hi-Fi.
1: Слушаем.
0: А дождь на окнах рисует. Погнали.

0: Тектоника, бригаде У на Европе плюс 7.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ну, как говорится, ни гвоздя, ни жезла тебе, Вики, не спи.
1: Опять что-то на магическом своем.
0: Как мы выяснили эту фразу, ну, как выяснила Вики, еще эту фразу прекрасно бы можно было употребить в фильме «Восемь колец». Там мы...
1: Люди босые ходят.
0: Гвоздей боятся. В Мордор не ходить.
1: Вот.
0: Да, Вики, что будет дальше?
1: Ой, одна новость будет прям для тебя, тебе очень понравится. А вторая, ну, тоже для тебя, тебе тоже понравится.
0: Да и круто. Мы ради этого и собрались, чтобы мне что-то понравилось. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: Шакира, Шакира! Уже 28 ноября будет давать концерт у Великих пирамид Гизы.
1: И там будем мы.
0: Да, и вы, естественно, 10 победителей лайв-тура отправятся. Забегайте на сайт europlus.ru, заполняйте анкеты. Там просто нужно иметь загранпаспорт. И, ну, классное описание того, почему именно вы должны полететь.
1: И все, и полетим вместе.
0: Ну, а мы летим в Вики Ньюс.
1: Да.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Тут у нас новая звездочка интернета, случайная звездочка.
0: Ага.
1: Это медведь, который попал на Google картах на фотографию. Ну, знаешь, иногда фотки делают, и совершенно случайно кто-то туда попадает.
0: Да, да.
1: И тут, ну, логично, да?
0: Да, да. Я как-то просто чуть-чуть перебью твою историю.
1: Давай, давай.
0: Когда летом планировал отпуск за границей, решил посмотреть также в Google картах картинки, ну, где находится место, где я буду жить. И именно в этот момент, видимо, на Google картах попалась собачка, которая делала свои дела прямо возле места, где я собирался жить.
1: А ты в итоге поехал туда?
0: Да-да-да, это был хороший знак, я подумал, конечно, конечно.
1: Дорогое было жилье.
0: К сожалению, да.
1: Ага. Ну, в общем, тут попал на фотки Мишка, и фотография действительно прям классная, гедонистическая, я бы сказала. Значит, он сидит прям в озере, это Курильское озеро, Камчатка, представляешь, да?
0: О, еще и наш Мишка.
1: Да. А вокруг огромное количество рыбы, все красное, потому что это нерест Тихоокеанской нерпы.
0: Ага, ага.
1: И я хочу тебе показать, как это выглядит. То есть все, что красненькое, это все рыба. И все такие: о, когда я вырасту, хочу быть этим Мишкой.
0: Вау.
1: Он же просто как на шведском столе, он живет свою лучшую жизнь.
0: Вот такая вот история, рыбка.
1: Вот такая история, рыбка.
0: Перефразирую.
1: Но прям приятно. Все, наш теперь популярный. Все везде, во всем мире знают его. И озеро красивое. Рыба вкусная, наверное. Ладно. А, следующая новость специально для тебя. РЖД удлинит полки в плацкартах и купе.
0: Какая приятная новость.
1: Ну, это скажи, это проблемка, наверное, была.
0: Конечно, это проблемка была. Она не была, она есть.
1: Даже мне иногда было тесно. А теперь полки будут 2 метра. Уже делали пробные поезда, но сейчас будет массовое производство новых вагонов.
0: Какие молодцы.
1: Да, да, да.
0: Святые люди.
1: И проход увеличит тоже чуть-чуть на 9 сантиметров.
0: Потому что нам, ну, те, кто чуть выше среднестатистического, всегда приходится выбирать. Либо ты всегда в чуть-чуть согнутом положении, если боковушечка, либо готовься соприкасаться с другими людьми, которые проходят в проходе, если ты едешь в плацкарте.
1: И что ты выбирал?
0: Я миксовал эти удовольствия.
1: Хорошо, хорошо.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Аня!

0: 7.31 в Москве, гороскоп на четверг, 15 октября.
1: Омны, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите их.
0: Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки.
1: Близнецы, вы получите заряд положительного стресса.
0: Поздравляю. Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра.
1: Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим.
0: Девы, звезды рекомендуют нам отложить все дела и выспаться.
1: Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы.
0: Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали.
1: Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи.
0: Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать.
1: А водолеи, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против.
0: Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе.

0: Доктор Ю, это Анотор в бригаде У на Европе плюс 7:35 в Москве, Вики.
1: Да?
0: Ты даже не представляешь, что я для тебя приготовил.
1: Что?
0: 5 великолепных фраз. Я знаю, что ты любишь, не говори. Я за эти годы я знаю, что
1: хорошо,
0: ты любишь больше
1: хорошо.
0: Всего на свете. На третьем месте цветы, на втором путешествие, на первом...
1: Слова.
0: У нас впереди первая мысль. Составьте компанию Вики.
1: Да, звоните.

0: Радио.
1: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
1: Привет. Как тебя зовут?
3: Привет, привет.
2: Меня зовут Татьяна.
1: Татьяна.
3: Танюш, ты откуда?
2: Я из Ростовской области, город Таганрог.
1: Привет, Таганрог.
3: Привет, Таганрог.
2: Антона Палчишикова.
3: Угу.
1: Привет, Танечка. Привет, Таганрог. Тань, такое есть ощущение, что ты уже как будто бы в жизни всего добилась. Ну, такой расслабленный голос, чувствуется уверенность в нем. Я ведь правду говорю?
2: Ну, правда, да. Я просто очень рада, что дозвонилась с первой попытки.
3: Мы тоже рады. Танюш, мы играем сегодня с тобой в паре.
1: Да, я думаю, единственный пункт из списка всего, что ты добилась, еще не окрашен первой мыслью. Победой,
3: да.
1: В первой мысли. Ты сегодня играешь с Вики. Вики,

0: ну, я несколько минут назад озвучил топ-3 того, что ты любишь, да, на третьем месте были цветы, на втором путешествия, на первом слова, которые тебе придумывали, на первой мысли, а вернешься звуком гран-при.
1: Гран-при,
0: да,
1: хорошо.
0: Твоих увлечений.
1: Все, Танюш, удачи.
0: Танечка, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать тебе каждое. Каждое ты будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом с Вики все сделаем то же самое, когда она вернется. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Прекрасно, да.
0: Начнем. В последний раз я прям разговаривала по телефону.
2: На повышенных тонах.
0: На повышенных тонах, хорошо. Если бы у меня был собственный пингвин, его бы звали...
2: Ким.
0: Ким, хорошо. Никогда бы не подумала, что он умеет...
2: Так красиво читать стихи.
0: Стихи, угу. Вынуждена признаться, кажется, я...
2: Влюбилась.
0: Влюбилась. Ну и последнее. Да с моим размером ноги только...
2: Плаванием заниматься.
0: Хорошо. Танечка, умница. Можно расслабляться. Внимание возвращается Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю...
3: Зарплата! Зарплата!
1: А сегодня же аванс!
0: Это второй гран-при. Таня, молодец.
1: Давай.
0: Вот на таких повышенных тонах и продолжим.
1: Давай.
0: В последний раз я прям разговаривала по телефону.
1: Вчера. Сегодня.
0: Нет, на повышенных тонах.
1: Хорошо.
0: Если бы у меня был собственный пингвин, его бы звали... Там даже рифма небольшая.
1: Ну давай, Лоло или Пепе.
0: Ким. Ким-пингвин.
1: Интересно.
0: Это мой пингвин Ким. Никогда бы не подумала, что он умеет...
1: Танцевать.
0: Так красиво читать стихи.
1: А шансы у нас есть?
0: Есть, очень высокие. Все зависит только от тебя. Если победы не будет, то знай, мы знаем, кто виноват. Вынуждена признаться, кажется, я...
1: Влюбилась.
0: Да, да. Молодец. Молодцы, девчонки. Ну и финальная фраза. Да с моим размером ноги только...
1: По ступенькам ходить.
0: Плаванием заниматься.
1: Но
0: победа
1: нет?
0: Есть. Да. Победа. Любовь принесла победу. Таня, лови подарок.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Танечка, поздравляем тебя.
1: Поздравляем.
2: Спасибо. Я очень рада.
0: Мы тебе дарим Bluetooth-колоночку. Наш
2: Вы легендар. Сделали мое утро счастливым.
0: Это взаимно. Звони еще и Таганрогу передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо. До свидания. Пока-пока.

0: Варена и Лорин, бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек. И мы надеемся, когда мы это произносим, да и вообще все, что мы говорим в эфире, как-то, ну, хотя бы чуточку доносится до вас, что мы не звучим для вас как бла-бла-бла-бла-бла.
1: Очень-очень хотим, да. Нам очень приятно, когда вы нас внимательно слушаете.
0: Да, понимаем, не всегда получается. Но тема в саундчеке такая, какая информация звучит для вас как бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
1: Ну вот все, что связано с физикой, химией, вот когда говорят, а, знаешь, формулу какую-то называют, да, да. И я уже на третьей букве.
0: Плюмбум. Помнишь, что такое в таблице Менделеева? Я тоже нет. Что? Свинец, да, говорю, свинец.
1: Да, да. Лешка молодец.
0: Ты что, Лешка молодец? Это мой внутренний голос. Это вам кажется. Это вам кажется, что это Лёха говорит. Это
1: внутренний голос.
0: Это мы. Расскажите и вы, какая информация звучит для вас, как бла-бла-бла-бла-бла.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Check, check. 1, 2, 3, check.
2: Sound check.
3: Бригаде У.
4: 7:37 в Москве, сегодня в саундчеке. Информация, которая звучит для вас помехами, белым шумом, бла-бла-бла и все такое.
5: Слушаем.
4: Начнем вот с этого.
6: Привет, бригада У. У меня включается белый шум, когда начинают говорить про ценные бумаги и рынок в целом. Когда волатильность, маржинальность, у меня так...
4: Ну нормально, ты хоть знаешь слова такие.
5: Как заставка белого лотоса. Да, похоже немножко.
4: Ладно, дальше.
7: Когда я приезжаю в автосервис со своей машиной, то я слышу примерно это. Здравствуйте, у вас в машине сломалась, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И чтобы это починить, надо купить, бла-бла-бла-бла.
4: С вас 40 тысяч. Вот это прекрасно понимаю.
5: 40 тысяч, там обычно не 40 тысяч, а миллион тысяч тысяч.
4: Ну и финальное.
8: Доброе утро, бригаду. Для меня бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это все, что связано с жалобами, когда люди жалуются. Вот у меня плохая работа, вот у меня плохой муж, вот у меня нет счастья, вот бензин, бензина нет, цены подняли кругом, бла-бла-бла-бла-бла. Идешь, делаешь, добиваешься своего, и все. Че вот это бла-бла-бла-бла? Хорошего дня вам.
4: Золотые слова настоящего психолога.

0: Summertime Sadness, это Lana Del Rey в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.
4: Now I

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Вице-премьер рассказал о ситуации с бензином. Миноборнауки увеличит количество бюджетных мест, но не везде. И названы самые загадочные места России для осенних путешествий. Далее подробности. Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась. Об этом в кулуарах Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, накануне прошел очередной штаб вместе с регионами, Минэнерго и федеральными органами исполнительной власти. Новак подчеркнул, что сегодня ситуация с бензином значительно лучше, чем месяц назад и даже две недели назад. Вице-премьер добавил, что есть вероятность, что ситуация продолжит улучшаться. Миноборнауки увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах, но не везде, а только по наиболее востребованным специальностям. При этом будут учтены результаты приемной кампании этого года. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фалько в ходе правительственного часа в Софеде. По его словам, речь идет прежде всего о направлениях в области информационных технологий. Министр напомнил, что количество вузовских олимпиад на следующий год сократили с 83 до 60. Таким образом, ведомство делает ставку на подготовку специалистов по наиболее востребованным специальностям на рынке. Авиакомпании в России могут обязать бесплатно уведомлять пассажиров по СМС об отмене, переносе и задержке рейсов больше, чем на 30 минут. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к министру транспорта Андрею Никитину и предложили внести соответствующие изменения в федеральные авиационные правила. Согласно документу, перевозчики должны будут отправлять сообщение на номер телефона, указанный пассажиром при бронировании билета. Уведомление предлагается направлять сразу же после получения информации об изменении расписания. В сообщении должны содержаться номер и маршрут рейса, первоначальное и новое предполагаемое время вылета. Самые загадочные места для осенних поездок назвали в ассоциации туроператоров. Первое место занимает Карелия, где находится одно из главных мистических мест страны – гора Ваттавара. Ее также называют Карельским Стоунхенджем. В этом месте туристы сталкиваются со сбоями электроники и говорят о странном ощущении полной тишины. В рейтинг также вошел «Танцующий лес» в Калининграде.

Ленинградской области, который находится на 37-м километре Куршской косы. На третьем месте в подборке парк Таганай на Южном Урале. Туристы едут туда, чтобы увидеть большую каменную реку. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 92 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Почему такой подозрительный?
0: Да нет, вспоминаю какую-нибудь фразу, которую ты наверняка в жизни ни разу не слышала. Вот ровно час назад выучили фразу «Ни гвоздей, ни жезла».
1: Ага.
0: Ну и все, пожалуй, остальное ты все знаешь.
1: Ну, ты можешь мне что-нибудь тоже из автомобильного сказать, я не скажу, не определюсь.
0: Да.
1: Ну, или что вы там в детстве делали? Свинец плавили? В этом я тоже не разбираюсь.
0: Ну...
1: Ну, и в озере Мазута я не плавала, тоже вот можно в это направление пойти.
0: Ну, ты все знаешь, что ты готова. Не знаю к чему, но ты точно готова.
1: Спасибо, спасибо.
0: Озеро Мазута, плавленый свинец, ни гвоздей, ни жезла.
1: Нет, это точно «Властелин колец».
0: Ты можешь стать отличным мужиком.
1: Спасибо, ну, наконец-то. Я шла к этому столько лет.
0: Так, ребятки, у нас вернулась спустя долгий промежуток времени эвридейка. И нужно с этим срочно разобраться.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в эвридейку, бригаде У на Европе+.

0: Это клан Карасел, бригаду на Европе плюс 807 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером бригаду музыкальным способом. Но прежде чем мы отправимся в путешествие, нужно, чтобы наш пилот угадал, куда мы летим. Это страна.
1: Хорошо.
0: В которой есть города.
1: Нормально.
0: Эти города имеют довольно-таки интересное звучание. Например, Крань. Ничего не говорят тебе?
1: Крань, нет.
0: Нет, ладно. Птуй.
1: Птуй. Чехия?
0: Нет.
1: Польша?
0: Нет.
1: Ну,
0: сказать
1: что-то...
0: последний город?
1: Давай.
0: Который точно поможет.
1: Давай. Сербия?
0: Нет.
1: Ну, давай.
0: Какой бы тебе дать?
1: Черногория.
0: Постойно.
1: Ну, Черногория, нет?
0: Нет, нет, нет. Любляна.
1: Словения. Ага. Словения.
0: Да! Да, летим в Словению, а там в чартах Somber с треком My Body Isn't Ready.
2: Чартер бригады У.

0: Влада У. Эвридейка.
1: 8:12 в Москве. Эвридейка, Бригадюн на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Андрей.
1: Андрей. Андрей, ты откуда?
3: Город-герой Королёв, Подмосковье.
2: Привет,
1: город-герой Королёв. Андрей, судя по звуку аварийки, ты за рулем или заставил кого-то остановиться? Тихо-тихо, я играю.
3: Так, точно, за рулем.
2: За рулем. На работу едешь?
3: Да, карлика отвожу в школу.
1: Как его зовут?
3: Александр.
2: Александр, хорошо. Ну, Саш, хорошо. Привет.
1: Привет, Сашки.
3: Андрей. Но он не слышит.
1: Да может и хорошо.
3: Привет, тебе, привет.
1: Может и хорошо, что он цвет не слышит. Андрей, у нас есть новое задание в Эвридейке. Вот смотри, мы загадали слово из 4 букв. Чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Из первых букв ответов собирается загаданное слово. Вопросы будут, ну, не сильно сложные. Попробуем?
3: Отлично.
1: Начнем.
3: Да.
2: Первый вопрос такой. Как в народе называют ненатуральные ткани? Когда ткани...
3: Искусственные, да.
2: Ну, предположим, искусственные. Немножко другое слово, но предположим.
1: Ну, запомнили, то есть букву И, да?
2: И, да.
1: Хорошо. Андрей, вот как думаешь, как называется то,

0: Были. Какие у нас буквы итого?
1: Ну, получилось пока И.
0: И. У меня УАЗ, да? У. И УЕК.
1: И УЕК. Что же за слово?
0: Да. Давай так, две последние буквы, они правильные.
1: Да, а первые две неправильные.
0: А, да. Ну, давай повертим еще наш легендарный.
2: Да, снег,
1: снег.
0: Снег. Снег, да.
1: Снег.
0: А ну, как думаешь, о какой тачке все-таки я говорил тебе? Если она была...
2: Нива.
1: Нива. А я говорила про синтетику. А, ну, всегда же, видишь, ой, синтетика.
0: Андрей, ну, несмотря на правила, ты справился. Ты справился, за что мы тебе дарим...
1: По-своему.
0: Нашу фирменную футболочку от бригады от Европа Плюс. Поздравляем.
2: Отлично, спасибо большое.
0: Звони еще, и Королеву большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.

0: хотела.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде «У» на Европе Плюс. 8:18 в Москве. У нас впереди фактовый зал, мэр, в котором, напомни, кто, пожалуйста. Спасибо, да, я. Тема сегодня — бары и бармены.
0: Да, да.
1: Кое-что нашли и расскажем здесь, в бригаде «У» на Европе Плюс.

0: Мистер Новый Дол, это Тедди Свимс в бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо,
1: а
0: Вики.
1: А смотрите, что за мэр? Привел у нас бар. С утра пораньше, в четверг.
0: А почему интонация такая грустная? Ты посмотрите, какой мэр. В бар с утра пораньше.
1: Ну нет.
0: Нет?
1: Мы люди серьезные, мы работаем. Потом отдыхаем. Потом сначала работаем, потом отдыхаем.
0: Круто, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Что выдало все наши секреты. Работаем, отдыхаем.
1: Да.
0: Что ты нашла?
1: Я нашла удивительный бар, который находится в Новом Орлеане. И мне кажется, из этого бара все выходят с фразой: у меня все кружится. И ты скажешь, ну из любого бара выходит с такой фразой. А я скажу, что из этого как-то особо. Потому что он выглядит как карусель. Вот представляешь, карусель на ярмарке. Красиво.
0: А я вот открыл фотографию, выглядит как карусель, и как будто бы это в казино где-то еще.
1: Да, немножко похоже на казино. Но вот вся вот эта конструкция, барная стойка и бармен, они крутятся.
0: А, так там выходит только один бармен, вот с тем, что ты описала. Кажется, у меня все крутится.
1: Нет, ребята же все едут. Как я понимаю, вся конструкция вращается, да, да, да. Получается, что, да, барная стойка – это настоящая карусель. Заведение открылось в 1949 году и стало одной из самых главных достопримечательностей города. В принципе, туда все реально приезжают пофоткаться и посидеть. Но вот насколько долго там можно находиться и насколько плохо потом бармену?
0: Ну, есть же рестораны, в которых, например, нельзя находиться больше 2 часов, да?
1: Да.
0: Такие. А тут вот
1: московские.
0: В зависимости от вестибулярки. Ну, я вот на фотографию смотрю, уже немножко укачиваю.
1: Да, плоховато тебе.
0: Ну, да. А я ведь там пустой бар пока.
1: Но красиво.
0: Красиво. Mm-hmm. Я расскажу про бармена.
1: Mm-hmm.
0: Кто-то скажет, нет, лучше расскажи про бармена. Я расскажу про обоих.
1: Хорошо.
0: В 2013 году некий мужчина по имени Эрик Мора, живущий в Лас-Вегасе, установил мировой рекорд Гиннесса. Он приготовил 1559 коктейлей за 1 час. И, наверное, ты подумаешь, ну и что?
1: Нет, это много.
0: Ну, вдруг. Угу. Это много. Но там еще были условия. Они еще более жесткие, чем вот эта статистика.
1: Коктейли должны быть нормальные.
0: Да, желательно. Каждый напиток должен содержать минимум 3 ингредиента плюс 1 вид алкоголя. И ни один коктейль нельзя было повторить.
1: А, серьезно? Ого.
0: Серьезно. Это серьезное исследование, это серьезный рекорд. Это серьезное
1: искусство. Это серьезно. Вау, это он как делал?
0: Вот, спасибо. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не Эрик. Только Эрик. Только он знает.
1: Эрик же это принц из «Русалочки». То есть, получается, да? Он подрабатывает? Но пока она плавает, он подрабатывает?
0: Возможно, это Эрик Картман из «Южного парка». Там много ниточек от этой истории можно распутать.
1: Не знаю, для меня принц из «Русалочки».
0: Забегай, какие 2 разных Эрика и разная судьба. Забегайте в сообщество «Европа плюс» ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Ту-ту-ту-ту-туру. Сайдерленд, Бригадюн и Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Целый бар или один бармен? Внимание, итоги. Почти 54% сегодня у победителя, и сегодня победа моя. Спасибо, ребята. Спасибо, родненькие.
1: Поздравляем, поздравляем бармена. Он, правда, крутой.
0: Он крутой. Угу. Ну, давай продолжим изучать общепит. Поговорим про официантов.
1: Давай.
0: Хорошо?
1: Давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на четверг, 15 октября. Овны, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите их.
1: Тельцы и звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки.
0: Вики, близнецы, вы получите заряд положительного стресса.
1: Угу. Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра.
0: Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим.
1: Девы, звезды рекомендуют отложить дела и выспаться.
0: Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы.
1: Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали.
0: Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи.
1: Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать.
0: Водолей, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против.
1: Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе.

0: Broken Strings, это Алан Уокер, Бригаде У на Европе Плюс, 8:35 в Москве, и вновь мы приступили.
1: Да.
0: К разгадыванию фильмов или сериалов.
1: Сегодня
0: или
1: будут чего-то. Сериальчики.
0: Сериальчики.
1: Ну да, что-то.
0: С интонацией как будто бы что-то будет очень простое, да?
1: Ну, я надеюсь.
0: Новинки, да?
1: Ну, кстати, да.
0: Серьезно?
1: Ну, что-то новинки, что-то не новинки.
0: У нас впереди Трули Муви.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе Плюс.

0: Бригада У Пикчерс представляет.
1: Основано на сериальных событиях.
2: 8:42 в Москве. Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло. Да, здравствуйте.
4: Привет, привет.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Милана.
4: Ивана.
2: Ивана.
4: Ой, какое красивое имя.
2: Очень
3: Милана, Милана.
4: Милана, тоже очень красивое
2: какое
4: имя.
2: Какое красивое. Нас вообще легко удивить, Милана. Ты знаешь, Милана – мое любимое имя. Вот на данный момент. Милана, ты откуда?
3: Я из Питера.
2: Из Питера. Прекрасно. Милана. Ты здесь не одна. Здесь есть еще соперник. Кто это? Алло, привет.
5: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Меня зовут Руслан.
4: Руслан, привет, Руслан. Руслан.
2: Какое попадание? Это мое любимое мужское имя.
4: Руслан, хорошо.
2: Руслан, ты откуда?
5: Из Калининграда.
2: Калининград, прекрасно. Итак, Милана, Руслан, прямо сейчас начнется массовое разгадывание сериалов.
4: Сериалов, да, я вам буду говорить название сериалов, но словами противоположными по значению. То есть что-то типа антонимов.
2: Да. Как только прозвучит что-то типа антонимов, следом пойдет такой сигнал. И после него предполагайте, о каком сериале идет речь. Играем до 2 баллов. Милана, Руслан, удачи, начали.
4: Высота.
3: Низко. Низко.
4: Нет. Еще думаю. Ну вот около дна.
2: Около дна. Ниже, чем дно.
4: Как высота, только она в другую сторону.
3: Глубина.
4: Глубина.
2: А-а-а. Милана, молодец.
4: Так мы же с тобой смотрим этот сериал.
2: Смотрим, смотрим, но я, видимо, смотрю не глубину, а низину.
4: У Миланы 1 балл, хорошо.
2: Погнали дальше.
4: Старый сын.
3: Молодая
5: дочь.
4: Нет, Милана, ты что сказала?
3: Молодая дочь.
2: Нет. Нет.
5: Молодая жена.
4: Нет.
2: Да, но нет, да? Нет.
4: Да, но нет, да.
2: А как еще раз?
4: Еще раз, старый сын.
3: Старый сын.
2: Ну, то есть первое
5: молодой
2: слово.
5: Молодой папа.
2: Да.
4: Молодой папа, да. 1-1. Так, ну вот сейчас будет сложно. Не факт, что вы поймете, но мы попробуем.
2: Это очень приятно для Миланы и Руслана, которые разгадывали до этого.
4: Давай. Фейковый. Преследуемый.
3: Правдивый полицейский.
4: Нет.
2: Нет. Фейковый.
4: Преследуемый.
2: Преследуемый.
5: Настоящий преступник.
2: Почти.
4: Вот настоящий, вот человек, который помогает.
5: Настоящий, настоящий бук.
3: Настоящий.
2: Давайте, давайте.
5: Настоящий помощник.
2: Милана, что сказала?
5: Настоящий полицейский.
3: Настоящий детектив.
2: Да,
4: да,
2: Милана.
4: Настоящий детектив.
2: Настоящий.
4: Прекрасный чудесный сериал. Кстати, сложный.
2: Ну, ребят, ну вы молодцы. Это была...
4: Схватка.
2: Это была настоящая битва. Схватка, в которой, Милана, мы тебя поздравляем. Победа твоя. Лови подарок.
3: Ура!
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Милана, Миланочка.
3: Ура!
2: Лови блютус-колоночку. Умница.
5: Поздравляю, поздравляю.
2: Руслан.
3: Спасибо.
2: Вот, да. Руслан, когда в последний раз тебя называли тигром? Тигром.
5: Да я... Периодически. Я родился в город Тигра.
2: Но ты как тигр сражался.
4: А вот мы сразу почувствовали.
2: Да, да. Давай мы тебе футболочку нашу подарим.
5: Спасибо.
4: Поздравляем.
2: Все, все при делах. Милана, Руслан, хорошего дня. Звоните еще. Счастливо.
4: Пока.
5: Пока.
3: Пока.

0: Либо Фейд, это Давид Шарвей, Бригаде У на Европе Плюс. 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы с удовольствием принимаем информацию, которая звучит для вас как белый шум, как помехи, как бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да-да-да.
1: Ну
0: да,
1: вот
0: да.
1: Все техническое для меня. Вот все, что с кнопочками, какими-то проводами. Я же рассказывала, я давно-давно-давно ходила на курсы звукорежиссуры.
0: Так.
1: И, ну, когда мы какие-то музыкальные штуки делали, было нормально. Когда мне объясняли что-то по провода, я вообще ничего не понимала.
0: Да, да. Я тоже когда, ну, не в этом смысле, прихожу в какой-нибудь строительный магазин, но что-то нужно. И мне начинают рассказывать разницу между вот этим.
1: А вам какой диаметр нужен? А я откуда знаю?
0: Да, диаметр, это такой периметр, геометрия. Нет, нет, флешбеки из моей школы. Расскажите про информацию, которая для вас звучит как белый шум.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке звучит информация, которая для вас звучит как белый шум.
4: Слушаем.
3: Начнем.
5: Привет, любимая бригада У. Для меня абсолютно как белый шум звучат какие-то понятия, связанные с денежными манипуляциями. Мне когда муж рассказывает что-то из этой сферы, там, апекс, опекс, капекс, хочется добавить суффикс, вообще не знаю, что это такое. Я с таким лицом смотрела сериал «Озарк». Меня хватило на 2 серии, а потом я сказала, ну что-то как-то неинтересно.
3: «Озарк», причем отличный сериал про...
4: Хороший, да.
3: Да, про мужичка, который занимался манипуляциями. Я тоже смотрю такие сериалы, говорят на взрослом. Скоро будет погоня, будет весело.
4: Да.
3: Дальше.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, страна. Всем отличного дня, это для начала. А во-вторых, хочу сказать, что мне кажется, что у всех мужчин, когда они разговаривают со своими девушками, подругами, женами и так далее, через какой-то период времени тоже начинается белый шум. То есть там, о, привет, как дела, что-то там еще. И потом... Это просто 100%, 100%.
3: О чем было сообщение? Я...
4: Ой, ой, ой.
3: Нет, мы всегда прислушиваемся.
4: Особенно в момент, когда девушка спрашивает, и что ты думаешь?
3: Это просто энергосберегающий режим, чтобы накопить энергию и снова дать ее
4: всю вам. И подарить цветы.
3: Да, у нас очень... Ну, у нас батарейка на телефоне через 10 лет очень быстро сажается. Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригада У. Я слышу вот это вот бла-бла-бла, это когда мне жена... Начинаем говорить, давай сделаем ремонт, давай что-то купим, давай что-то переставим, что-то сделаем, ну и так далее. Все, в этот момент у меня шум какой-то просто в ушах. Я думаю о своем, о прекрасном.
3: О своем прекрасном. Денежки мои, денежки, люблю вас.

0: Манхэттен, это Карлита и Софи Такер в бригаде «Ум» на Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый стандарт обучения в старшей школе затронет не всех. Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом, и врачи назвали лучшее время для первой чашечки кофе. Далее подробности. Новый стандарт обучения в старшей школе затронет всех, кроме 11-классников, в 2027 году. Они продолжат обучение по действующему образовательному стандарту. Такое сообщение распространило Минпросвещение. В ведомстве отметили, что первыми, кого коснутся новшества, будут 10-классники. Согласно новым правилам, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо выбрать углубленную подготовку по одному из 6 профилей. При этом общая нагрузка не должна превышать отметку в 37 занятий в неделю. Минцифры попросила операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован. В России с сентября 2025 года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний индивидуальных предпринимателей. Оператор должен отображать на экране наименование организации. Большинство кредитно-финансовых контор уже заключили необходимые договоры, однако целый ряд банков, в том числе системно значимых, еще находится на стадии обсуждения. Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы без ограничения важных звонков клиентам. Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом в Москве. Снижение отмечается по отношению к прошлой неделе. Эпидемические пороги сейчас не превышены, об этом сообщается на сайте столичного управления. Среди детей заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, наиболее выражена среди детей от 0 до 2 лет и от 3 до 6. Среди лиц старше 15 лет также отмечается снижение, при этом заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии. Врачи напоминают, что до сезонного подъема заболеваемости нужно успеть сделать прививку от гриппа. Лучшее время для первой чашечки кофе назвали врачи. По словам диетологов, это 45 минут после пробуждения. Медики напоминают, что после подъема уровень кортизола в крови является максимальным, поэтому нельзя сверху добавлять еще один стимулятор, которым и является кофе. Специалист также назвал еще одну альтернативу сразу после подъема – выпить напиток без кофеина, если без этого сложно начать день, а вот спустя некоторое время можно пить и обычный кофе. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 92 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Да-да, еще час будем вместе с вами.
1: Да-да.
0: Хотите вы этого или нет?
1: Но, хотим, хотим.
0: Ну, а как не быть? У нас есть игра, которую мы играем всего лишь один раз в неделю.
1: Но как играем?
0: Ну как играем? Иногда...
1: Очень нервно, очень переживательно.
0: У нас тимбилдинг впереди, но он не может состояться без вас, без наших капитанов.
1: Я очень хочу себе девочку-капитана, какую-нибудь прекрасную, веселую, активную. И девочку, которая быстро реагирует вообще на все вопросы, все задачи, все делает.
0: Ну, давайте так, если ты хотя бы раз в жизни делал флюорографию, ты подходишь. Все же делали.
1: Наверное.
0: Но собирает только пацанов в команду. Забегайте к нам на сайт.
1: Да, europlus.ru. Пишите обязательно, кому в команду вы хотите. Девочки ко мне, мальчики к Вэллу. Номер телефона свой не забывайте и имя.
0: Мы перезвоним и будем играть в тимбилдинг бригаде У на Европе+.

0: Да, хорошо. Ленчик, отдыхаем. Сейчас вступает в игру Александр и Вэл.
1: Саш, ты здесь?
2: Здесь.
1: Ну, тогда удачи нам. Погнали.
0: Лингвисты считают, что слово «комната» произошло именно от этого слова. Когда-то это было, у этого было практическое назначение, а сейчас это больше эстетика, символ old money и, ну, вообще, знаешь, очень модненькая штучка. Ага. В «Гарри Поттере» это транспорт магов, а в «Мастере и Маргарите» вход на бал для нечисти. Да и подарки на Рождество без этого под елку не попадут.
1: Саш, есть варианты?
2: Под елку, носок.
0: Нет, не носок. Транспорт, да.
2: Автомобиль.
0: Нет.
1: Это и у каждого в квартире сейчас есть?
0: Нет.
1: А.
0: Но я бы хотела такое.
1: Ага. Это связано с дровами?
0: Связано, да, конечно.
1: Камин?
0: Ну, возможно.
1: Саша, камин!
2: Камин?
1: Камин.
0: Саш, да, ты прав.
1: О, хорошо было, хорошо. Опять победная ничья.
0: Приятно,
1: 14
0: да?
1: их было в истории. Лена, Саша, есть победа каждому по нашей фирменной футболочке от бригады от Европа Плюс.
3: Ура!
0: Поздравляем!
1: Хорошего дня, ребятки, звоните еще, счастливо.
2: Спасибо.
0: Пока!
4: Тимбилдинг в бригаде У.

0: Hello, это Мизмо, бригаде У на Европе Плюс.
1: И тебе привет.
0: 19 в Москве.
1: Доброе утро, Вэл.
0: Привет, привет. Видимо, Мизмо.
1: Привет, Мизмо.
0: Так, 9.19 в Москве, что будет дальше?
1: Ой, у меня тут исследование про птичек.
0: Хорошее?
1: Ну, так. Но есть что обсудить.
0: Ну,
1: есть чем заняться, я бы сказала.
0: Это хорошо. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.

0: Boys, это Disco Lions и идти нашей бригаде У на Европе плюс 9.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Есть проблемка, надо обсудить.
0: Ну, давай обсудим, если эта проблемка решится нашим обсуждением.
1: Да, птичкам нужен педагог по вокалу.
0: Что
1: да,
0: такое?
1: Потому что, как показывают исследования, птицы разучились петь. Ну, точнее, мужчины, птички, разучились петь. Из-за этого меньше знакомятся с девушками. Ну, видимо, стесняются. Или девушки такие, что?
0: Ну,
1: ля бемоль?
0: Ну, время сложное. Время же там. Какие-то птицы начинают уже подготовку к перелету, к сезону отпусков со своими птичьими семьями.
1: Говорят, давайте после майских.
0: И там, да, там наверняка билеты забронированы, но до конца не оплачены. Но
1: ну,
0: там
1: да,
0: не
1: да,
0: до
1: да.
0: вот этих вот...
1: Пятеросрочки.
0: Не до песенок вот этих.
1: Нет,
0: вот,
1: но на самом деле ученые говорят, что это действительно проблема, потому что обычно, как птицы, они учатся у своих старших товарищей петь. Старшие товарищи хорошо поют, эти, значит, перенимают, и потом у них складывается личная жизнь.
0: Да.
1: Но из-за городского шумы и из всякого такого фона непонятного. Птички реально стали фальшивить или просто не петь.
0: А, то есть они не просто прекратили петь, а некоторые поют, но плохо.
1: Плохо, плохо. И это влияет на популяцию.
0: Я супер раз слышал, думаю, что за противный звук?
1: Слышала?
0: Это птички.
1: Да. Вот это,
0: Почему все птички начали давать петуха?
1: Вот, да, кстати. И теперь ученые, вот, например, из Буэнос-Айреса, они с помощью ИИшки воссоздали песни воробьев в 1960-х, там даже годов, и стали включать местным воробьям слушать тех старых... Знаешь, как это? Вот раньше пели.
0: Да-да-да, вот послушай Муслима Магомаева. Вот это голос был, не то, что сейчас.
1: Ну вот примерно так.
0: Говорят, все помогает. Как у людей, все да. как у людей. Младшее поколение не хочет быть таким же, как старшее.
1: А надо. А надо, семьи-то какие были,
0: да,
1: а?
0: Да, о,
1: крепкие.
0: Времена, да.
1: Перемещаемся в Китай.
0: А гнезда какие были? Не то, сейчас вот эти вот маленькие-маленькие. Раньше были гнезда, так
1: да,
0: гнезда.
1: Да. Давай вспомним нашего прекрасного робота Устина, который у нас был на живом завтраке.
0: Да, вспомним.
1: Классный вообще робот. Угу. Он невысокий. Мне, кстати, очень понравилось, что я себя чувствовала выше. Так приятно.
0: Да.
1: Вот. И я уточняла у Устина и его друзей, что вот эти роботы, которые шаолинские, знаешь, да, которые танцуют очень круто, они вот все, они, как правило, не крупные.
0: Угу.
1: И мне кажется, это хорошо. Как-то это морально приятно.
0: Когда ты физически еще
1: чуть-чуть выше.
0: Тем, что можешь победить.
1: Да. Угу. А тут, значит, Китай представил 4-метрового человекоподобного робота, который может поднимать грузы, ну, где-то 500 килограммов, даже больше.
0: Это уже лишнее, он же этот груз может запустить.
1: Ну, выглядит, ну, на самом деле, как трансформер. Он выглядит...
0: О!
1: Оптимус Прайм!
0: Идеальный завоеватель планеты.
1: Да, да. Ну, говорят, что он будет помогать там вот в горах там что-нибудь добывать или даже на глубину, может быть, будет.
0: Ну, процитирую одну известную программу. Пусть говорят.
1: Да, зовут его Нео-1.
0: Еще и матрицы затронули. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Внимание, пришло время гороскопа на четверг, 15 октября.
1: Омны, вы так хорошо расправитесь с делами, что даже не заметите их.
0: Тельцы, звезды рекомендуют снять напряжение с помощью прослушивания музыки.
1: Близнецы, вы получите заряд положительного стресса.
0: Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Раки, тайна, сохраненная сегодня, очень пригодится вам завтра.
1: Львы, при удачном стечении обстоятельств этот день станет просто потрясающим.
0: Дева, звезды нам рекомендуют отложить все дела и выспаться.
1: Весы, даже с оппонентами у вас сегодня совпадут интересы.
0: Скорпионы, придется вспомнить то, что вы уже когда-то блистательно проделывали.
1: Стрельцы, сегодня вам принесут радость самые простые и незатейливые вещи.
0: Козероги, сегодня действительно лучше 7 раз отмерить, чем 1 раз отрезать.
1: Водолей, удача захочет побыть с вами, и вы будете не против.
0: Рыбы, звезды советуют побольше находиться на улице и на природе.

0: 33, да, Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. Вот и сейф у нас на горизонте. В сейфе 3000 рублей, стартовая сумма. Вчера нас взломали опять. И можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. В качестве приятного бонуса. Вот, Вики, с чем я хочу тебя поздравить? Ну, во-первых, день собирания осенних листьев. В Москве прекрасная возможность собрать их, пока они мокрые, грязные.
1: Кстати, да, они мокрые, грязные.
0: Вот, и отметить сразу Всемирный день мытья рук. Сразу
1: хорошо.
0: После,
1: да? А еще сегодня день грибов. Поздравляем Пашу Беседина. У нас великий, известный грибник.
0: Да.
1: В коллективе.
0: Ну и поздравляю наш коллектив с Всемирным днем кальвадоса.
1: Спасибо.
0: Ну так, на всякий случай. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Шалиф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.41 в Москве. Сейф «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алло. Алло, добрый день. Меня зовут Евгений.
2: Привет, Жень. Ты откуда?
3: Привет, Жень.
4: Город Ставрополь.
2: Ставрополь? Прекрасно.
4: Да.
2: Жень, как погодка в Ставрополе? Ветреная?
4: Нет, у нас вот на удивление тепло, нормально, без дождей.
3: Классно.
2: Хорошо. Ну пусть так же.
3: Мы не завидуем.
2: Да, это нормально. Женя просто живет южнее, чем мы. Он просто живет южнее. Жень, у нас сегодня в сейфе 3000 рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Евгений, выбирай, какой вопрос будет бонусный, первый, второй или третий?
4: Давайте третий.
2: Третий.
3: Давай третий.
2: Женя, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Женя, сегодня у нас день импровизации. Я решила поговорить про мастера импровизации Сальвадора Дали. У него был некий лайфхак такой, который он придумал как-то раз и потом активно пользовался. Как не оплачивать счета в ресторанах? Потому что он любил ходить в ресторанчики, сидеть там. Что он делал? Каким образом он так импровизировал? У него был друг Хосе, который прибегал резко в ресторан в момент, когда ему приносили счет и просил его помочь. Что, якобы что-то случилось, знаешь, надо помочь подруге. Вот. Он просто падал в обморок. Один раз у него это прокатило, и потом он это использовал. Или же он выписывал чеки, но на них рисовал маленькие картины, чтобы потом владельцу было жалко их обналичивать.
4: Мне кажется, номер три.
3: Номер три принято.
0: Вторая цифра.
2: Жень, сегодня отмечается день, когда родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Скажи, любил литературу в школе?
4: Честно? Не очень.
2: Ну, такое бывает, особенно в школе. Ну вот мы поговорим про одно из главных произведений Лермонтова. Роман «Герой нашего времени», который, когда он вышел в тот момент, был действительно инновационным и чем-то, правда, необычным для русской литературы. Скажи, пожалуйста, как зовут главного героя романа «Герой нашего времени»? Григорий Печорин, Павел Чичиков или Родион Раскольников?
4: Мне кажется, второй.
2: Павел Чичиков. Второй вариант. Принято.
0: Третья цифра.
3: Жень, вопрос бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Скажи мне, Евгений, любишь ли ты собирать грибы? Был ли у тебя такой опыт?
4: Пробовал.
3: Пробовал. Ну, возможно, да. У тебя где-то вот на подкорочке есть эта информация. Есть одни грибы, которые никогда не бывают червивыми. Все дело в том, может быть, практически никогда. Все дело в том, что у них есть уникальное природное вещество. Хиноманозу. И когда червяки встречаются с хиноманозу, у них не очень хорошая совместимость. Вот только у этих грибочков есть это вещество. Про какие грибы я говорю? Это лисички, это подберезовики или подосиновики?
4: Мне кажется, давайте первые лисички.
3: Давай первый вариант. Лисички принято.
2: Итак, Женя из Ставрополя подобрал такой код от сейфа. 3, 2, 1. Внимание!

0: нефлоном.
1: Или цитируя нашего коллегу. Жень, давай разбираться с вопросами. Прямо по порядочку пойдем. Вики, что с первым вопросом?
2: Все хорошо. Сальвадор Дали действительно, когда ему приносили счет, он, значит, выписывал чек, но там рисовал какую-нибудь картиночку. И все владельцы ресторана такие: о, это же Сальвадор написал, не буду обналичивать. Ладно, пусть бесплатно поел.
1: Ну, хитер.
2: Хитер, да.
1: Жень, ну зато ты начал. Правдиво в моем вопросе сказал, что ну с литературой было и было. Чуть-чуть ты промахнулся, Павел Чичиков – это герой «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя. А главный герой нашего времени – это Григорий Печорин.
2: Герой героев. Итак, вопрос с бонусом. Сейчас узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч рублей. Вопрос был такой. У какого гриба есть вещество хиноманозу, поэтому черви боятся этот грибочек? Это лисички.
1: Женя, поздравляем с правильным ответом.
3: Спасибо большое, спасибо.
1: На бонусный вопрос. За это ты получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка.
2: Поздравляем.
1: Молодец.
3: Спасибо, я очень рад, спасибо.
2: Мы тоже
1: Жень,
2: рады.
1: Жень, тебе хорошего дня и Ставрополю передавай обязательно большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Обязательно. Спасибо, ребят, до свидания.
1: Ну а завтра в сейфе «Бригаду» 7 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Showdown. Это Дива в бригаде Уны Европе плюс 9.49 в Москве. У нас впереди сончик, который мы собираем белый шум. Информацию, которая звучит для нас просто как бла-бла-бла. Ну, Вики, ну давай уже признаемся друг другу в этом.
1: В чем?
0: Ну, давай скажем, что примерно 100% из 100 договоров, которые мы держали в руках, которых нужно было подписать, мы начинали, а потом сразу на последнюю страницу к подписи.
1: Ну, есть такое. Ты знаешь, я должна тебе признаться, стала пользоваться нейросетью. Я периодически спрашиваю. Ну, скажи, тут есть что-то, из-за чего я должна переживать?
0: Свет мой зеркальце.
1: Реально, кстати, помогает.
0: И как? Были договоры, из-за которых стоит переживать?
1: Да. Я где-то исправляла что-то.
0: Вот и вы расскажите, что у вас звучит как бла-бла-бла.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 9:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете об информации, которая звучит для вас просто как белый шум.
4: Слушай.
3: Внимание.
5: Всем привет. Вот я инженер, я технарь, я мужик. Но когда мне начинают объяснять по электрике, я вообще ничего не понимаю. Нет, я могу соединить два провода, могу там розетку как-то вместе с Гуглом подключить. Но когда мне начинают объяснять про фазы, нули, ну вот сколько бы мне раз не объясняли, я каждый раз через 5 секунд забываю и думаю, да, ладно, оно, наверное, мне не особо надо.
3: Да, это вообще вот фаза и ноль, да, или фаза и земля.
4: А я рассказывала, что у меня сестра преподает в университете электронику и электротехнику. Она когда что-то рассказывает про работу, я...
3: Да.
4: Как вот котик.
3: А родная сестра, кровная?
4: Родная, кровная.
3: Да, и почему нельзя назвать земля и небо? Да, типа антагонисты. Фаза и земля.
4: Не знаю.
3: Короче, сложно, сложно все это. Дальше.
6: Доброе утро, бригада У. Я всегда, когда вхожу в новую компанию, там несколько новых человек, мне незнакомых, с ними здороваюсь, они представляются, для меня это звучит как бла-бла-бла-бла, так как через... секунду, я уже не помню, как кого зовут.
3: Да-да-да.
4: Mm-hmm. Для этого когда... нужен лайфхак, надо повторять имя сразу, следом, пока не забыл.
3: Я в этот момент думаю, надо запомнить, блин, прослушал. Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригада У. А для меня, как для математика, язык юриспруденции – это просто белый шум. Была в суде, понимала только единственное, что нужно встать и сесть. Больше я не понимала никаких слов, которые произносились в момент заседания. Благо, со мной был мой юрист, который после заседания, я у него спрашиваю, все хорошо? Он такой, все, чики-пуки.
3: Чики-пуки. Чики-пуки.
4: Известное юридическое слово.

0: это Кэти Перри в бригаде У на Европе плюс. Что с лицом, Вики?
1: Нормально? Ничего, нормально? Да, конечно.
0: Ну, хотел сделать комплимент. Что с лицом? Такой красивый. Так же говорят обычно.
1: Ну, тебе поработать бы, да, над комплиментами, а мне над лицом, видимо.
0: Ну, знаешь, над чем работать не нужно? Над чувством юмора и так все.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно.
0: Ребятки, мы вам желаем классного, чудесного, легкого четверга, про его продолжение. Мы прощаемся до завтра, до пятницы.
1: Да, до завтра.
0: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
2: Андрей, привет. Доброе утро всем. Еще одного иностранца задержали в России. Наши автомобилисты стали меньше нарушать. И ученые выяснили, кто чаще всего набирает лишний вес среди домашних питомцев. Далее подробности. Еще одного иностранца задержали в России. На этот раз ФСБ провела спецоперацию в отношении гражданина Швеции. По данным следователей, задержанный незаконно пересек границу Российской Федерации с территории сопредельного государства и планировал устроить диверсии на наших военных объектах. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Сообщается о том, что российские спецслужбы вели диверсанта несколько месяцев. Теперь ему грозит обвинение сразу по нескольким уголовным статьям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ. Профильному комитету поручено выяснить, почему в целом ряде регионов тарифы на коммунальные услуги растут быстрее установленного правительством лимита. По его словам, на федеральном уровне правительство установило верхнюю планку роста тарифов ЖКХ в течение года не выше 11,8%. Напомню, что в конце сентября Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны учитывать реальные доходы граждан, а в феврале Вячеслав Володин просил депутатов воздержаться от заявления о повышении тарифов. Наши автомобилисты стали меньше нарушать. В России сократилось число наказанных за выезд на встречную полосу водителей. В 2025 году российские суды привлекли к ответственности почти 116 тысяч водителей за выезд на полосу встречного движения. Это на 9% меньше, чем годом ранее. 105 тысяч автомобилистов получили штрафы, еще почти 10 тысяч были лишены водительских прав. За повторный выезд на встречную полосу наказали 10 200 водителей. Это на 10% меньше, чем в 2024 году. С 1 января 2025 года штраф за нарушение был повышен с 5 до 7,5 тысяч рублей, а снижение числа наказаний совпало с динамикой аварийности. Количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, также уменьшилось больше, чем на 8%. Российские ученые выяснили, что кошки чаще собак набирают лишний вес. Они проанализировали данные почти 12 тысяч животных и лишние бока выявили у 34,5%. На кошек пришлось почти 57% случаев, на собак 43%. Таким образом, по числу диагнозов кошки определяют собак почти на 14%. А главной причиной лишнего веса врачи назвали бесконтрольное кормление. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил 93 рубля 92 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня.

Смотреть на этих девчонок, ну, просто невозможно. Это группа КЦ и мировой хит Animal только что. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Музыку прервал я ненадолго. Быстренько лишь расскажу, что уже в следующий понедельник проект «Акустика» придет Ваня Дмитриенко. Да, этим летом он собрал «Лужники», став самым молодым артистом, которому это удалось. И вот теперь мы послушаем его главные хиты в уникальной акустической обработке на Европе+. 19 октября в 19:00 по Москве. Слушай обязательно, если хочешь попасть на акустику в нашу студию и послушать Ваню Дмитриенко вживую, тогда заполняй заявку на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Blackpink Jump уже через мгновение.

О, да, пришло время играть по-крупному. Заряжаем больше хитов и больше музыки на все предстоящие 45 минут. Никаких пауз, никаких остановок у нас не предвидится. С нами Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с треком «Shine». Прежде вспомним хит межгалактического масштаба от Билли Айлиш «Bad Guy». Также не пропусти Алекса Уорна с темой «Ordinary». Но это далеко не все. Также в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Тедди Свимса, Эйву Макс, Эда Ширана и многих-многих других. Наслаждайся.

ровно 45 минут на Европе Плюс будут греметь только хиты, причем все они будут максимально разнообразными, поэтому каждый найдет что-нибудь себе по вкусу. Присоединяйся и встречай Warner и Lauren с темой Let Me Forget You. Не пропусти Шакиру Рубина Бена Бой с вещицей «Дай, дай». Чуть раньше Love You Fast Boys с суперхитом Music Sounds. Также в эти 45 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Сэм Смит, The Weeknd и Daft Punk, Boom Funk MCs и многие-многие другие. Полетели!

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полдень.

21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40, что всего для двух недель пребывания в хит-списке очень-очень даже хорошо. Эд Уорнер и Лорен с темой Let Me Forget You. Прямо сейчас уверен, на этой неделе ребята будут еще выше. Ну и напомню, что только ты влияешь на результаты в хит-списке, поэтому поддерживай своих любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. December 10, Us Against the World, Ava, Meet Me in the Dark, а также Bruno Mars, I Just Might впереди на радиостанции номер один в России.

Новинка Us Against the World. Прямо сейчас 7 парней в этом бойс-бенде. И вот интересно, это была изначальная задумка? Или так планировалось там сделать дуэт, например, да? Но отказать таким талантам было потом уже просто неловко. Решили оставить побольше. Ну ладно, больше кино, побольше музыки ждет нас далее. Если ты думал, что в мире музыки не бывает сиквелов, то ты, как и я, ошибался. Да, хитовая тема от Майка Познера «I went back to Ibiza», записанная вместе с Дэвидом Геттой совсем скоро. Но вот чуть раньше будем слушать Алекса Уорна с бодрой вещицей «Fever Dream» здесь, на Европе Плюс.

0: Sutherland to прямо сейчас максимально позитивная вещица от ребят из Каталонии. Хотя, можно ли написать что-то непозитивное, если у тебя 300 солнечных дней в году? Сказал я это с небольшой грустью, глядя в окно на московскую погоду. Ну да ладно. До конца этого часа поднимем себе настроение с помощью парочки суперхитов Swanky Tunes Fix Me, а также Cat's Eye Gabriella впереди. Ну а в грядущий понедельник наше настроение вовсе будет шикарным. И вот почему.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник, в 7 вечера, Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс.
2: Ломай меня, как ломит сигареты.
1: Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.

0: Ники Тюнс, Fix Me. В завершении часа здесь на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет больше хитов, больше музыки, будет больше наших любимых артистов, а еще будет больше наших с тобой любимых активностей. Полетели.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве 13:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет, добрый день всем. Грипп в Москве пошел на спад, биометрию начали тестировать в Сапсанах, и россияне заинтересовались необычными турами на Балтику. Далее подробности. Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом в Москве. Снижение отмечается по отношению к прошлой неделе. Эпидемические пороги не превышены. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Среди детей заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. Наиболее выражена среди детей от 0 до 2 лет и от 3 до 6. Среди лиц старше 15 лет также отмечается снижение. При этом заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов. Врачи также напомнили о том, что до сезонного подъема заболеваемости нужно успеть сделать прививку от гриппа. Новый стандарт обучения в старшей школе не затронет 11-классников в 2027 году. Они продолжат обучение по действующему образовательному стандарту. Такое сообщение распространило Минпросвещение. Ведомстве отметили, что первыми, кого коснутся новшества, будут 10-классники. Согласно новым правилам, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне, либо выбрать углубленную подготовку по одному из 6 профилей. При этом общая нагрузка не должна превышать отметку в 37 занятий в неделю. РЖД в ближайшее время начнет тестировать посадку по биометрии на поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Как пишет РИА Новости, пилотные проекты биометрической посадки на поезда уже действуют на некоторых маршрутах. Ранее стало известно, что РЖД работает над проектом высокоскоростной магистрали «Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург». В соответствии с поручением президента, компания проводит технико-экономическое обоснование проекта и сформирует техническое задание на проектирование инфраструктуры магистрали. Россияне заинтересовались турами на Балтику для поиска янтаря на местных пляжах. После старта сезона охоты на солнечный камень в Калининградской области туристы начали покупать специальные туры на побережье, где они самостоятельно ищут минерал среди песка, ракушек и водорослей. Гиды только показывают хорошие места и объясняют, как отличить янтарь от простых камней и стекла. Никаких гарантий они не дают, а лучшее время для такого занятия – с октября по март. В этот период на Балтике часто штормит, волны поднимают янтарь со дна и выбрасывают его на берег. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 83 рубля 95 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 93 рубля и 92 копейки. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве уже 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

позволит тебе переключить четверг из обычного дня в режим действительно классного и позитивного, то поздравляю, ты его нашел. Это тумблер Playbox на Европе Плюс. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу к подаркам и перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятнейший бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ты сегодня, отдыхаешь в офисе или на удаленке. Главное, внимание, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов? Столько пиццы ты и получишь. 745-6565, дерзай.

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня у нас Анастасия. Анастасия, привет.
2: Привет.
1: Привет. Как твой четверг проходит? На работе сегодня?
2: Да, на работе.
1: Так, коллег у тебя много?
2: Да, мы вместе дозвонились. Нам очень хотелось этого.
1: А, да? Придется делиться пиццей, получается. Да, в случае
2: большого успеха. Ничего, поделимся.
1: Это ты щедрый человек, Настя. Это хорошо. Смотри, я желаю тебе удачи в игре Food Time. Коротко о правилах. Буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь правильно за 25 секунд, столько пиццы ты, собственно говоря, и получишь. Все понятно?
2: Все понятно.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Есть ли совместный трек у Джонни и Егора Крида, да или нет?
2: Есть.
1: Есть, правильно. В каком виде спорта используется термин «хет-трик»? Баскетбол или футбол?
2: Футбол.
1: Футбол. Какая планета ближе к Солнцу, Венера или Меркурий?
2: Меркурий.
1: Меркурий. Есть ли Оскар у Джеки Чана, да или нет?
2: Есть.
1: Есть. Какая страна больше, Турция или Египет?
2: Турция.
1: Турция. А вот тут ошибочка небольшая. Но что мы имеем? 4 пиццы! Настя, ну это просто
2: отлично,
1: шикарный
2: спасибо.
1: Результат. Вау, тебе спасибо за отличную игру. А, так, ну на всех коллег хватит, получается.
2: Даже еще останется.
1: Даже еще останется, ну вообще красота. Настя, я тебя еще раз поздравляю. Отличная игра получилась. Классно
2: спасибо
1: тебе
2: большое.
1: В компании Европа+. Мы двигаемся дальше. Two Colors Primadonna прямо сейчас. Лейн.

0: откуда ты смотришь.
1: By India и классный трек «Спектакль» прямо сейчас. Ну, я тут спектакль перед тобой разыгрывать не буду. Честно, быстро, четко расскажу о дальнейших планах. Игра «Хитбэк» на подходе. Можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс, но это чуть попозже. Это во второй половине часа. Ну, а пока больше хитов и больше музыки. «Рокетер», «Тьюздей», а также «Тейм Импала» и «Дженни Дрэкула» впереди. Дождись.
2: Playbox. На Европе Плюс.

0: Чем занять сегодня в Москве, расскажет Паш Беседин. Пашечка, ну здравствуй еще раз.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, в кинотеатре 5 звезд стартует фестиваль Horror Fest. Первый в России международный кинофестиваль фильмов ужасов, запущенный 5 лет назад. За годы проведения фестиваль стал важной площадкой для показа авторского хоррор-кино. В программу ежегодно входят премьеры, отмеченные на крупнейших мировых смотрах. Например, можно увидеть российский фильм «Лес» с Кариной Разумовской и «Родную кровь» с Полиной Гухман. Откроет смотр британская картина «Цикл зверя». Там речь идет о расследовании загадочной смерти отца судебного антрополога. Обстоятельства трагедии не поддаются логическому объяснению, а расследование постепенно приводит к шокирующей тайне, которую отец намеревался унести с собой в могилу. Начало показа в 8 вечера.
0: Я так боюсь фильмов ужасов, Паш. Вот даже пока ты рассказывал, у меня ладошки немножко
1: схватили. Тебе нужно сходить.
0: Да?
1: Нужно
0: перебороть свой страх?
1: Посмотреть своему страху в лицо.
0: А если я потом не выйду на работу?
1: Что делать?
0: Это жизнь.
1: Что ж. Тем временем Центр творческих индустрий «Фабрика» представит выставку видеоарта «Пейзаж как предчувствие». Пейзаж здесь становится чувствительным медиумом. Он хранит следы времени, фиксирует изменения света, собирает звуки, замечает потаенное, порой улавливая приближение неназванного. Представленные работы существуют в пространстве ожидания между покоем и тревогой, между узнаваемым и неведомым, между видимым и тем, что вскоре может проявиться. В экспозиции Вероника Соловьева с мерцающей линией горизонта, Марина Фоменко с тревожным далеким громом, Александра Метляковская, Вика Илюшкина и другие художники. В их работах пейзаж становится самостоятельным участником происходящего и носителем скрытых сигналов и ритмов.
0: Паш, никогда не спрашивал у тебя, умеешь ли ты рисовать? Точнее, насколько хорошо ты умеешь рисовать.
1: Никто этого не знает.
0: А нарисуешь сейчас что-нибудь?
1: Легко.
0: Хорошо, ждем.
1: А пока мы ждем, Тон-центр представляет оперу «Москва-петушки» в постановке художественного руководителя Кати Бочевар. В основе бессмертная поэма Венедикта Ерофеева, одна из главных в 20 веке, а все классические тексты русской литературы рано или поздно, конечно же, становятся операми. Действие разворачивается в новом культурном пространстве Тон-центра перед панорамными окнами с видом на действующую железнодорожную ветку. Электрички за окном становятся частью спектакля, а круговое пространство и особая акустика создают ощущение, будто зрители едут в одном вагоне с Венечкой. За музыкальное путешествие героя отвечает композитор Петр Айду. Начало в 7 вечера.
0: Смотрю на тебя, Паша, думаю, что все-таки опера тебе бы больше подошла, чем изобразительное искусство.
1: Спасибо, что так сужаешь рамочки моего творчества. Поговорим потом.
0: Хорошо, спасибо, Паша. Это было восхитительно. Майли Сайрус, Бейс Персуэйдс, прямо сейчас здесь, на Европе Плюс. Продвигаемся. Playbox. Афиша. Let's go.

принципов плейбукса, и мы ему четко следуем. Поэтому переходим к игре «Хитбэк». Фирменная термобутылка от Европа Плюс может стать твоей. Набирай 8495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Another 54 Ultra Talk to You. 8495-745-6565. Удачи!

0: Хитбэк. Иван из Пскова сразится за фирменную термобутылку от Европы Плюс. Иван, привет.
1: Добрый день.
0: Да, как у тебя рабочий день складывается? Или, может, он не рабочий сегодня?
1: Нет, сегодня выходной, сегодня... у меня график смены, так что...
0: Ох ты, вот так вот, мы тебе все завидуем, Иван. Ты можешь даже так это, немножечко посмеяться над нами, над всеми рабочими людьми. Так, типа, ха-ха, или не будешь, ты добрый человек.
1: Да, конечно,
0: добрый. Ну хорошо, Вань, да, желаю тебе успехов в игре «Хитбэк». Смотри, фирменная термобутылка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире «Европа Плюс» в этом часе. Три варианта с тобой для начала послушаем. Готов?
1: Да.
0: Готов. Смотри, возможно, это был трек «Спектакль» от «By India». Может быть, это был трек «Talk to you later» от «Holy Moly». Ну или трек «Ride It» от Рикард. Иван, ну что скажешь? Иван?
1: Алло.
0: Да-да-да, ты здесь, это уже хорошо. Так, ну что, пора определяться. Первый, второй или третий?
1: Я думаю, что вариант один.
0: Вариант один? Абсолютно так. Конечно же, это «By India» и трек «Спектакль». Ты выигрываешь фирменную термобутылку от Европы Плюс.
1: Первый раз до вас очень сложно дозвониться. С первого раза выиграл. Спасибо.
0: Сложно, но возможно. Я тебя поздравляю, Иван, еще раз. Аплодисменты в твою честь. Классного тебе дня. «Хитбэк» продолжится завтра в это же время на Европе Плюс. Ну а мы двигаемся дальше. Не Инио Гарсия Диабло прямо сейчас.

Miss Mo, Hello, the Sun Is Up, Where Are You? Прямо сейчас с суперхитами в этом часе еще не все. Обязательно успеем послушать Depeche Mode, Free Love, а также Шакиру и Рау Алехандро, Te Felicito. Ну а вот с плейбоксом все. Но завтра жду тебя на эту тусовку в это же самое время на Европе Плюс. Игра Food Time, битва хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов, я побегу отдыхать, а ты в новом часе встречай Алекса Мануйлова.

0: Demi Moore, пожалуй, один из самых узнаваемых хитов под названием Free Love. Ну а в начале часа следующего The Second Voice, Fifth Harmony и Teddy Swims. Они уже скоро на Европе Плюс.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: Plus. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного дня в Москве 14.00.

Дыханим, это Дивак, Slow Down. Всем-всем-всем отличного дня с Европой Плюс. Ну а что касается Дивак, что касается Slow Down, то этот трек уже 5 недель у нас в чарте. Еврохит Топ 40, сейчас 15 место. Ну, я надеюсь, завтра Дивак уже будет гораздо выше. Лучшие хиты недели, напомню, завтра в пятницу, как всегда, первый шаг к вершине в 14 по московскому времени.

Так, немного подробнее, кто у нас дальше в эти 45 минут, а это K-pop Girls Band Cat's Eye. Услышим Animal. Леди Гага на подходе, ее знаменитый трек, знаменитый хит Alejandro. Ждем в ближайшие минуты дойти и Take Me There. Кстати, номер один сейчас у нас в чарте в Еврохит ТОП-40, но завтра все может измениться.

Зоя. Всем привет, отличного дня под крутейшие хиты. Меня зовут Алексей Мануйлов, или Алекс Мануйлов. Ну а другой Алекс, Алекс Ворон, уже через несколько минут. Алекс Ворон, который всегда пишет музыку исключительно на основе своих личных переживаний. А их у него, этих самых переживаний, судя по интервью Алекс Ворон, еще альбомов эдак минимум на 10 хватит. Ну а у нас через пару минут на Европе Плюс Fever Dream.

супер. Коллаборация Мадонны и Мартин Гаррикс. Эти 45 минут Бизар. Ждем Бизар на первом месте Еврохит ТОП 40. Возможно, это произойдет уже завтра, в пятницу. Начнем в 14 по Москве.

0: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16.00.

Вероника. Сейчас третье место у нас в Еврохит ТОП 40. Ну, посмотрим. И еще раз посмотрим, какое будет завтра место у Нептуники. И, кстати, не удивлюсь, если, возможно, это будет самая вершина чарта Европа Плюс. Но все завтра узнаем только в пятницу. Начнем в 14 по Москве. Короче говоря, в предвкушении борьбы лучших хитов за первое место завтра, в пятницу, в 14.

гитариста группы «Рамштайн». Но вот Эмиль пошел по пути легкой музыки, а не тяжелой. Но зато в семье разнообразие хитов, что, согласись, тоже неплохо, очень даже неплохо. 16.35 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера, идем дальше.

0: только хиты. Впереди Майя Мишелин, затем Айра Смит, и мы услышим I Don't Want to Miss a Sneak.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник в 7 вечера Ваня Дмитриенко.

0: Sports.ru. Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно.
8: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
16: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
15: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитная карта Платинум.
18: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
19: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
23: europaplus.ru.
24: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
23: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
25: Европа плюс.

0: Европа Плюс и группа Аэросмит. И, конечно, узнаваемые в любое время дня и ночи, в любой точке мира, голос Стивена Тайлера и легендарный хит «I don't want to miss a thing». А в начале часа следующего Денис Вимс, «Mr. Know It All».
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве уже 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Александр Новак ответил на вопрос о расширении номенклатуры поставок из России, пока Россия и США отрабатывают договоренности только об экспорте дизельного топлива. Отвечая на вопрос, интересуется ли США расширением номенклатуры поставок нефтепродуктов из России, было заявлено, что если возникнут новые договоренности, они будут отработаны. Напомню, что ранее Москва и Вашингтон договорились о поставках российского дизеля на американские и мировые рынки, а Минфин США выдал соответствующую генеральную лицензию. Туроператоры не получали жалоб от россиян из-за ливней в Турции. Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города. Выпало в среднем 200 мм осадков. Прежний рекорд был установлен в 81 году. Тогда на город прилилось более 136 мм. Согласно опросу крупных туроператоров и страховых компаний, обращений за помощью от туристов в связи с непогодой не поступало. И раскрыты возможные сроки выхода GTA 6 на ПК. Некоторые СМИ отметили, что если сведения инсайдеров верны, то тайтл выйдет на ПК в период с января по март 2027 года. Основной релиз на консолях намечен на 19 ноября. Официально Rockstar пока объявила только о выходе игры на приставках. Однако, судя по предыдущим играм серии, Rockstar выдерживает паузу около года. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: Это топ-новости в Star News. Лиам Галлахер вновь задел ливерпульцев и фанатов группы Beatles. Фронтмен Oasis написал в соцсети следующее. Oasis сделали для Ливерпуля больше, чем вы когда-либо. Oasis вернули Beatles на карту, с чего они, без сомнения, напрямую наживаются. Неблагодарные. В ответ фанаты ливерпульской четверки ответили так. Если бы не Beatles, ты бы работал в магазине. Дрейк, по сообщениям, отказался участвовать в Грэмми-2027. По данным Billboard, рэпер не выдавил ни одного трека из трех своих альбомов 2026 года. Напомню, BTS ранее объявили о бойкоте Грэмми-2027 из-за новой категории Asian Pop. FKA Twigs урегулировала юридический спор с бывшим партнером Шайа Лабаф. Стороны договорились до суда, и теперь певица может свободно рассказывать о том, что пережила в отношениях. Спор касался пункта о конфиденциальности в их мировом соглашении. Twigs подала иск против Лабафа еще в 2020 году. Актер все отрицал. Крис Браун заявил, что не видел свою 4-летнюю дочь Лавли 7 месяцев. В соцсети Крис написал следующее. «Я не видел дочь 7 месяцев. Я плачу за все. Машины, дом, школу, медицину и 10 тысяч в месяц». Конец цитаты. Это происходит на фоне борьбы за опеку с матерью девочки Даймонд Браун. Браун, напомню, требует полной опеки и увеличения алиментов, отрицая, что мешает встречам дочери с Крисом Брауном. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
2: Star News.

Пожалуйста, именно он с детства брал ее на гастроли, приучая к музыке. Ну, в общем, можно сказать, что Майли в шоу-бизнесе, но практически с пеленок. 17:20 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну, а впереди, между прочим, номер один сейчас Еврохит Топ 40. А это Дати, Take Me There.

0: имя, Black Eyed на Европе Плюс. Where is the love? Впереди Карлита и Софи Такера. Отличная, легкая, атмосферная история под названием «Манхэттен». Но сначала ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке информация, которая звучит для вас помехами, белым шумом, бла-бла-бла и все такое.
3: Слушаем.
2: Начнем вот с этого.
4: Привет, бригада У. У меня включается белый шум, когда начинает говорить про ценные бумаги и рынок в целом. Когда волатильность, маржинальность, у меня так...
2: Ну, нормально, ты хоть знаешь слова такие.
3: Как заставка белого лотоса. Да, похоже немножко.
2: Ладно, дальше.
5: Когда я приезжаю в автосервис со своей машиной, то я слышу примерно это. Здравствуйте, у вас в машине сломалась, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И чтобы это починить, надо купить, бла-бла-бла-бла.
2: С вас 40 тысяч. Вот это прекрасно понимаем.
3: 40 тысяч, там обычно не 40 тысяч, а миллион тысяч тысяч.
6: Доброе утро, бригаду. Для меня бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это все, что связано с жалобами, когда люди жалуются. Вот у меня плохая работа, вот у меня плохой муж, вот у меня нет счастья, вот бензин, бензина нет, цены подняли кругом, бла-бла-бла-бла-бла. Идешь, делаешь, добиваешься своего, и все. Че вот это бла-бла-бла-бла? Хорошего дня вам.
2: Золотые слова настоящего психолога.
7: Привет, любимая бригада У. Для меня абсолютно, как белый шум, звучат какие-то понятия, связанные с денежными манипуляциями. Мне когда муж рассказывает что-то из этой сферы, там, апекс, опекс, капекс, хочется добавить суффикс, вообще не знаю, что это такое. Я с таким лицом смотрела сериал «Озарк». Меня хватило на две серии, потом я сказала, ну, что-то как-то неинтересно.
2: «Озарк», причем отличный сериал про...
3: Хороший, да.
2: Да, про мужичка, который занимался манипуляциями. Я тоже смотрю такие сериалы, говорят на взрослом. Скоро будет погоня, будет весело.
3: Да.
2: Дальше.
8: Доброе утро, Европа Плюс. Доброе утро, страна. Всем отличного дня, это для начала. А во-вторых, хочу сказать, что мне кажется, что у всех мужчин, когда они разговаривают со своими девушками, подругами, женами и так далее, через какой-то период времени тоже начинается белый шум. То есть там, о, привет, как дела, что-то там еще, и потом... Это просто 100%, 100%.
2: О чем было сообщение?
3: Нет,
2: мы всегда прислушиваемся.
3: Особенно в момент, когда девушка спрашивает, и что ты думаешь?
2: Это просто энергосберегающий режим, чтобы накопить энергию и снова дать ее
3: и подарить цветы.
2: Да, у нас очень... Ну, у нас батарейка на телефоне через 10 лет очень быстро сажается. Ну и финальное.
9: Доброе утро, бригада У. Я слышу вот это вот бла-бла-бла, когда мне жена... Начинаем говорить, давай сделаем ремонт, давай что-то купим, давай что-то переставим, что-то сделаем, ну и так далее. Все, в этот момент у меня шум какой-то просто в ушах. Я думаю о своем, о прекрасном.
2: О своем, о прекрасном. Денежки мои, денежки, люблю вас.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

Manhattan. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Медуза, Кима Саундс, Фастбой. И тут уже в названии самого трека Саундс. Уже скоро на Европе Плюс Music Sounds.

0: о лайв-туре. На этот раз лайв-тур с ней.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайв-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайв-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
19: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
19: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй

0: Topchart.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 Бэм-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс.

0: Великолепная Мадонна на Европе плюс. Ну что, у нас час до радиоактивного шоу. Сегодня тема простая, понятная. Я не сомневаюсь, я убежден, что тебе будет что сказать. В чем, собственно, мы эксперты? А разберемся в 7 вечера по Москве в Rush на Европе плюс.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
3: В столице уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве ЖД-пути. В Минпросвещении назвали главную тему обращения школьников к психологам, и почти половину россиян стараются не брать кредиты. Подробности далее. Российские власти обсуждают ситуацию, чтобы топливо пониженных экологических классов продавалось только через биржу для прозрачности сделок. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, такое предложение уже рассмотрели на штабе вместе с компаниями и Минэнерго. Как пояснил вице-премьер, это нужно для того, чтобы сделки были прозрачными, было понятно, куда поставляется топливо, чтобы оно было маркировано и потребители его видели. Также ранее Александр Новак сообщил, что Россия будет импортировать бензин минимум до конца года. Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве ЖД-пути. Соглашение было подписано в Пекине 20 мая этого года. Документ внесен на ратификацию правительством России. Как следует из документа, соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 миллиметров. Документ направлен на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями. Минпросвещение назвали главную тему обращения школьников к психологам – это межличностные конфликты. Решить их на месте в силу разных причин удается далеко не всегда. По мнению экспертов, родители обучающихся также часто обращаются за психологической помощью. В начале учебного года большинство запросов касаются адаптации учеников. В течение года вектор смещается на детскую усталость, прогулы и нежелание посещать занятия, к концу года – на стресс в связи с предстоящими экзаменами. Почти половина россиян, 48%, стараются не брать кредиты и пользуются только своими средствами. При этом половина опрошенных не откладывает деньги, направляя весь доход на текущие расходы. 17% выплачивают кредиты по установленному графику, 16% стараются погасить досрочно. Кредитными картами в рамках беспроцентного периода пользуются 14% опрошенных, а еще 6% признались, что не всегда успевают вносить платежи вовремя. Что касается накоплений, 22% опрошенных откладывают то, что остается после обязательных трат. И в США пилот нарисовал в небе картину «Крик» Эдварда Мунка. Для этого ему понадобилось 6 часов полета на самолете «Цесна». Судя по истории этого самолета, пилот регулярно совершает полеты над границей штатов Миссури, Арканзас, Канзас и Оклахома, изображая различные картины и узнаваемые моменты из культовых фильмов, например, из фильма «Охотники за привидениями». Ранее этот же пилот за 3,5 часа нарисовал в небе портрет Моны Лизы. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 76 копеек. Евро на отметке 93 рубля и 77 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

15 октября, правда ведь? На Европе Плюс прямо сейчас Мизмо и Hello для всех, кто проводит вечер в моей компании. Здесь уже Фомин, Hello. Отличного вечера всем тем, кто сейчас выбрался в сторону дома на своем авто. Будьте, пожалуйста, аккуратны, аккуратнее, не торопитесь. Смотрите по сторонам, ну и получайте удовольствие, потому что в ближайшее время у меня есть классная музыка. Я готов ей поделиться. Твоя задача сделать приемник чутко громче, если есть такая возможность. Зоя и Hold the Horizon, но прежде Doja Cat. Paint to the Down Red.

и Hold the Horizon прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 18.35. Привет всем, кто меня слышит. Вам открою небольшой секрет, хотя, наверное, все уже в курсе. Мы можем вместе поехать туда, где Шакира, туда, где пирамиды Гизы, и посмотреть лайв-тур, посмотреть большое-большое шоу Шакиры. Поэтому прямо сейчас заглядывай на наш сайт europaplus.ru, заполняй специальную форму анкеты, расскажи, почему именно тебя мы должны взять с собой на это шоу. Ну и погнали с нами в лайв-тур. Да, концерт Шакиры у великих пирамид Гизы могут стать твоим настоящим.

0: Классная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Дивак и его Slow Down. В столице уже 18:49, 11 минут, и вечернее шоу Раша обязательно появится. Это Антон Камулов, это Артур, это Саша. Ну и тема этого вечера: в чем я эксперт? Вот об этом сегодня побеседуем. Есть ли у нас такие, есть ли у нас эксперты в чем-либо вообще? Или чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Вот сегодня этот момент мы с тобой обсудим с 7 до 9 здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Итак, вопрос с бонусом. Сейчас узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч рублей. У какого гриба есть вещество хиномонозу, поэтому черви боятся этот грибочек. Это лисички.
0: Женя, поздравляем с правильным ответом.
3: Спасибо большое, спасибо.
0: На бонусный вопрос.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
22: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
22: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
23: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
24: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
25: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Компаниям за недостоверную информацию может грозить запрет доступа к госзакупкам. Минобрнауки предложило ввести обязательную оплату первого семестра в вузах до начала обучения. И может появиться закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом. Подробности далее. Компаниям за недостоверную информацию может грозить запрет доступа к госзакупкам. Подготовленный ФАС законопроекта о запрете доступа к госзакупкам компаниям, предоставившим недостоверную информацию, будет внесен в правительство до конца этого года. По словам главы ведомства, документ согласован всеми заинтересованными органами власти и находится в высокой степени готовности. Одновременно Минфин подготовил законопроект, направленный на дополнительную проверку данных, предоставленных участниками госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства. Минобрнауки предложило ввести обязательную оплату первого семестра в вузах до начала обучения. Это следует из проекта ведомства. Согласно документу, поступающий подлежит зачислению на оплатные места, если он проходит по конкурсу в пределах установленного количества мест, при условии, что в день завершения оплаты обучения имеется заключенный договор об образовании и обучение оплачено. Таким образом, для зачисления на оплатные места необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично не менее одного семестра. Яндекс.Пэй сообщила о частичном восстановлении работы. Сервис возвращает функции поэтапно, уже доступные платежи карты и стикерами, а также переводы со счетов Сейф. Продолжают восстанавливаться операции через систему быстрых платежей. Платежи по кредитам, не прошедшие в дни сбоя, просроченными не считаются, а пени обещают вернуть. Владельцам накопительных счетов с 11 по 17 октября подняли ставку процентов годовых. Компания подчеркивает, деньги пользователей в безопасности, потери данных не зафиксировано. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят в России до конца года. Правительство России в июле одобрило проект законодательных поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристического продукта. По словам специалистов, эта норма с очень высокой долей вероятности будет принята в окончательных трех чтениях уже в этом году. Также в конце прошлого года были внесены изменения в понятие турпродукта. И записка в бутылке преодолела 1000 километров и была найдена в России. Ее нашли в Янтарном Калининградской области на берегу Балтийского моря. Внутри было письмо, датированное 20 сентября 2024 года, и оно пришло из Швеции. Лист оцерел, но хорошо сохранился. В тексте житель небольшого прибрежного города Смёгин Лукас Бьёрн.

мая рассказывают о себе. Они школьники, отдыхают в теплый день на берегу моря. В письме они написали, что если его читают, значит, бутылка добралась, и пожелали адресату отличного дня. И расскажу о валюте. На завтра доллар 83 рубля и 76 копеек, евро 93 рубля и 77 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. В ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, добрый вечер, салют.
1: Я вот подумал, многие получают послание в бутылке, но на следующий день, да, ну, они понимают содержимое этого послания. Не надо было эту бутылку допивать до конца.
3: Бутылками послание. Там ни одно они обычно исчисляются.
1: Да, бывают такие множественные, ты имеешь в виду послания. Прям целые телеграммы за телеграммой.
3: Как люди некоторые любят писать, знаешь, построчно. Каждое сообщение. Вот точно так же здесь.
1: Вот я вот только не понял из сообщения Игоря Акулова, это на каком языке шведские школьники написали?
2: Как будто на шведском.
1: На шведском, да? То есть это ж нужно еще тоже...
2: Перевести, да, как-нибудь.
1: Ты сидишь такой, ловишь янтарь, вдруг бутылка, ты достаешь, начинаешь переводить.
2: Ну, это так прикольно, тоже захотелось кинуть бутыль.
1: Попробуй, в Яузу.
2: В Яузу, да.
1: Да, да. Либо, если хочешь, чтобы она побыстрее куда-то добралась, то в Москву.
3: Ну, вообще, были даже такие какие-то эксперименты, где люди брали бутылку туда, писали какое-то письмо, и еще AirTag оставляли.
1: Ага.
3: И следили за тем, где он там, куда отправилась эта бутылка.
1: Ну, это такие люксовые люди, кто может себе позволить. А, ладно, переходим к теме сегодняшнего нашего эфира. Сегодня вот мы о чем решили поговорить. В чем я эксперт? Друзья, подойдите к зеркалу. Смотрите на человека, которого вы там увидите. Вот, что это за человек? В чем этот человек экспертен? Расскажите нам об этом, а мы пока немножечко про себя. Саш, ну, ты.
2: Я эксперт в двух вещах. Так. Во-первых, PowerPoint презентации.
1: Power или power, кстати?
2: PowerPoint presentation.
3: Зачем ты включил этот режим у нее сейчас?
2: Что случится?
3: Санчопе.
1: Ну ладно, сейчас послушаем, как Сашка будет песни еще объявлять.
2: Которые, к сожалению, уже никому не сдались, потому что их
3: да
2: можно...
3: Да как это?
2: Ну, их можно легко сделать с помощью ИИ. А мне вот именно нравится их делать, какой-то прикол туда зашить, например.
3: А ты в курсе всех этих анимаций, да, чтобы там слайды сменялись не просто статично?
2: Да, это довольно кринжово уже сейчас. Но да, я все это люблю делать. Я даже как-то делала это за деньги другим людям.
1: Сколько стоит одна презентация?
2: Один слайд 500 рублей стоил.
1: Фига.
3: Неплохо.
2: Да, ты его прям хорошенько прорабатываешь. Мне это очень нравится. Поэтому считаю себя экспертом. И эксперт в том, чтобы объяснить одно и то же несколько раз вот своим ученикам.
1: Ой, кстати, терпение, да, такое?
2: Раз, да.
1: Преподавательское терпение. Да. Это важный навык. Артур, а ты?
3: А я вот понял, что мой экспертный навык тоже отнял ИИ. Раньше я хвастался тем, что я могу найти что угодно в поисковике. Я умел классно гуглить. То есть задать какие-то вопросы точечные. Там, и не на первой странице находить, может быть, на восьмой, но тем не менее я докапывался до истины. И многие знакомые этим пользовались, говорят, ну вот найди, ты же найдешь все равно. И я искал. Сейчас действительно...
1: Ты стал не нужен.
3: Не нужен, да, как и презентации, потому что есть
1: Сашкой,
3: ИИ,
1: да,
3: который сделает всю работу за тебя, и те самые 8, а то и 12 страниц прошерстит и найдет то, что тебе необходимо.
1: Ладно, и третий голос из мусорки.
3: Давай.
1: Да. Составление маршрутов. Да, мне кажется, что я вообще вот в чем я силен, это в логистических всяких штуках, то есть когда нужно какую-то, не знаю, там отпускную поездку или что-то еще, и как-то придумать откуда, куда заехать и так далее. Но, справедливости ради, ИИшка, в принципе, она может, конечно, тебе подкинуть, но, по крайней мере, пока еще подглючивает. То есть ее можно использовать в своих интересах.
2: А ты пользуешься?
1: Да.
3: Вообще, недавно я читал какую-то новость о том, что какие-то путешественники решили совершить восхождение на какую-то гору определенную. Забили в ИИ маршрут, который он им составил, как там обойти и все красиво. Заблудились в итоге?
1: Да, запросто. Но это как навигатор иногда тебя ведет вообще непонятно, куда он тебя выводит и так далее. Более того, там с ИИшкой тоже была громкая история. Ну, правда, не знаю, как сейчас. Может, они пофиксили эту проблему. Какой-то профессор из Австралии, у него была конференция очень важная, то ли в Чили, где-то в Южной Америке. И он туда полетел, спросил у ИИшки, что туда нужно, какие документы, нужна виза. Он сказал, не, австралийцам вообще не нужна.
3: Они добрые ребята.
1: Обманул.
3: Да, ты прав, я ошибся.
2: Да, кстати, вот я вспомнила, что мы с подружкой ездили недавно в какой-то парк, и туда нужно

0: нужно было проходить только по паспортам. Ага. А чат GPT, подружка составляла маршрут, ей не сказал. Поэтому у меня не было
1: паспорта. Вот, поэтому мой навык составления маршрута.
0: Ты нужен.
1: Да, пока еще нужен людям. Друзья, расскажите про себя. В чем вы эксперт? В чем вы очень круто разбираетесь? Может быть, профессионально. Может быть, это не является вашей профессией, вашей работой. Но вот как-то у вас очень круто получается что-то либо делать, либо вы что-то знаете руками там или навыки. В общем, расскажите про себя. В чем вы эксперт? Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, закидывайте, где вам привычнее. Можете, например, это сделать в сообществе Европы Плюс в ВК.
2: На Европе Плюс.

0: чем я эксперт? Наша сегодняшняя тема, друзья, расскажите про себя, в чем вы эксперт, в чем вы настоящий специалист. Очень круто разбираетесь, может быть, даже не в силу своей работы, а просто как-то вам что-то нравится, и вы в этом действительно знаете, понимаете. Расскажите нам про себя, можете нам звонить, можете писать текстовое сообщение, а прямо сейчас Артур.
1: Артур, в тему.
2: Вот последние несколько лет все активно прокачивают свою экспертизу в социальных сетях, строят свой личный бренд. И вот получается. Есть такие люди, у которых много подписчиков. У большинства, к сожалению, результат обычно не очень. И, возможно, вот исследование, про которое я расскажу, поможет вам в том, чтобы достичь успеха и в этом поприще тоже. В создании личного бренда и в прокачке своей экспертизы. В общем, международная группа ученых провела масштабный опрос и выделила сразу 6 ключевых качеств, наличие которых свидетельствует о чьей-то крутости, в том числе и крутости эксперта. Так. Ну, то есть, вот как понять, что человек крутой, что за интересно смотреть, что он классный. А, вот людям же недостаточно, чтобы человек просто был хорош в своем деле. Надо, чтобы он был во всем крутой. Так вот, команда опросила примерно 6 тысяч человек из 12 стран, из Австралии, Турции, США, Китая, ЮАР, России. Респонденты описывали личностные характеристики и ценности знакомых, которых они считают либо крутыми, либо просто хорошими людьми. И далее ученые сопоставили все данные, чтобы проверить, насколько восприятие крутости связано с общей привлекательностью или нравственностью описываемого человека, чтобы отсечь события. Чтобы крутой был не потому, что он красивый, а вот каким-то другим.
0: Ну да, хороший человек не всегда крутой, да. И наоборот. Да.
2: Так вот, согласно результатам исследования, в универсальный набор крутых личностных качеств входит экстравертность, первый пункт. А мы недавно обсуждали, что экстравертов мало как будто бы стало.
0: Да. Среди нас, как минимум.
2: Да, к сожалению. Поэтому прокачиваем экстравертность, да, пытаемся быть склонными к чему-то новому. Дальше, склонность к гедонизму оценивается как крутостью. То есть вы...
0: Любить жизнь в самых ярких ее проявлениях.
2: Да. Также кататься. Склонность к авантюризму. Должны быть такими приключенческими ребятами. Открытость, в целом, влиятельность и независимость. Вот эти качества делают из простого эксперта классного эксперта, крутого эксперта.
3: А если все качества вот эти есть, но экспертизы никакой нет?
2: А, мне кажется, можно тогда гедонизм развивать. Вообще отличное качество.
0: Вообще все, что ты не скажешь, люди будут: «О, да, этот человек понимает». Потому что он и дальше, да, перечислит все это. То, что Артур рассказал. Друзья, расскажите о себе. Может быть, вы обладаете всеми этими необходимыми для эксперта качествами. И в чем вы эксперт, расскажите нам. Может быть, этих качеств вам не достает, каких-то из них или всего списка, но тем не менее вы разбираетесь в каких-то темах, в каких-то вещах. Расскажите, в чем именно вы большой эксперт. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: чем я эксперт? Наша сегодняшняя тема. Слушатели рассказывают про себя. Такое сообщение от слушательницы. Доброго вечера всем. Кулинария. Это мое... извините. Кулинария это мое. Горячее, закуски, выпечка, десерты и прочее. Все это мне дается легко и просто. По скриптум, образования повара не имею, это у меня для души.
1: Вау, какой крутой скилл.
2: Угу. Это талант с рождения у вас, либо вы его в любом случае как-то нарабатывали?
1: Мне кажется, невозможно с рождения.
0: Ну,
1: но кто-то должен быть рядом, пока ты там.
0: Ну, в самом начале, да, ну кто там, родители, или подсматриваешь за родителями, или, например, ты старший брат или сестра, и тебе нужно там за младшими еще присматривать, и ты для них готовишь. Да, расскажите чуть подробнее, напишите, пожалуйста. У нас телефон-звоночек.
2: Марина дозвонилась, расскажет о своей экспертности. Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Марина.
3: Всем привет, всех рада слышать.
0: Взаимно.
3: Я вот поняла с возрастом, что я становлюсь самым крутым экспертом по магнитным бурям.
0: Так.
3: Как только вечером у меня начинает болеть голова, или кружится, или я не хочу ничего делать, или я просто вот занимаюсь гедонизмом, как это было ранее сказано.
1: Дальше
3: все. Завтра магнитная буря, можно никуда не ходить, сразу же звонок всем. Друзья, откладываем наши встречи, дела.
0: Марин, ну смотрите, я прям понимаю, что вы эксперт по магнитным бурям благодаря голове и головной боли, а скоро, как и многие люди, вы станете еще экспертом по влажности благодаря суставам.
2: Коленям,
0: да.
3: Слушайте, да, все правильно, так и есть.
0: Да.
3: Мы, слава богу, между прочим, могу сказать, слава богу, что мы доживаем и до этого возраста, потому что всем дано.
0: А вы оптимист, да.
2: Интересно, вот прям синоптики настоящие, у них есть тоже такие пул экспертов, которых они...

0: не обзванивают транжиры, на всякий случай, ну, чтобы просто вот удостовериться.
1: Да, дай бог. Придет время, когда со мной будут из гидромедцентра советоваться. Марин, Малевина, скажите.
2: Да, почему нет?
0: Марин, ну, в целом, вот завтра как у нас с обстановкой?
2: С магнитными бурями, по крайней мере.
1: Нет, у меня завтра очень много встреч.
0: Это так решается, да? Нет, завтра магнитные бури отменяем.
1: Нет, завтра нет магнитных бурь. Завтра всем удачи, всем завтра хорошего дня, улыбок и побольше везения.
2: Марин, вы еще и гороскопы можете составлять, мне кажется.
1: Легко.
2: Куча, да. Спасибо большое, спасибо за звонок. Так, специалист по магнитным бурям, эксперт. А Марина была у нас на связи, рассказала, что будет завтра. Фуф, успокоила. Расскажите про себя. А в чем вы эксперт, в чем вы очень хорошо разбираетесь? Может быть, тоже как-то шуточно, может быть, с возрастом как-то это само по себе пришло. А может быть, действительно, вы очень крутой специалист в какой-то области. Вот поделитесь с нами рассказом о себе любимом или себе любимой. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: чем я эксперт? Этот вопрос мы попросили наших слушателей задать самим себе и рассказать. Вот наша слушательница Мария пишет. Привет, Европа Плюс. Ловите женщину-эксперт по мебели. Саш, лови пока. 9 лет собственного бизнеса в мебельном производстве заставили разобраться во всех нюансах этой ниши. Поскольку я инженер по образованию, то знаю все технологические процессы всего производства. От и до. Разбираюсь в материалах, знаю фурнитуру на рынке страны и не только. Хорошо ориентируюсь в экономике рынка, оцениваю риски. В общем, с гордостью могу назвать себя экспертом. В голове много знаний.
1: Ну, за это деньги же берут, за эту экспертизу, я так понимаю. Ты подбираешь за деньги.
0: Ну, в данном случае, я так понимаю, собственно, у Марии это ее бизнес. Да. Либо собственное производство, либо там она продает.
2: Ну, желательно, если у тебя есть бизнес, чтобы ты в нем шарил хоть немного.
0: Неплохо было бы, действительно.
1: Вот Николай нам пишет, я эксперт в написании объяснительных начальству. Пишу такие, что главный инженер завода плачет. Вот непонятно, да, почему плачет?
2: Понятно, почему плачет. Да.
0: Думает, эх, какой Довлатов пропадает.
2: Вот бы Николай чаще косячил. Да. Хочется дочитать, что там было во второй части.
0: Специально его не пускают на проходной, да, чтобы сейчас наш Зощенко напишет очередной.
2: А он там еще хуки оставляет как раз-таки, чтобы во втором сезоне.
0: Продолжение, да. А телефонный звонок у нас?
2: Так, а нам дозвонился профессиональный Решала.
0: О,
2: Максим зовут его. Максим, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Так, да, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Так, расскажите, что это?
3: Мой навык – это решать вопросы любой сложности.
0: Так
3: по жизни я его приобрел еще в студенческие годы.
0: Ага. А на кого вы учили? Вы, наверное, были либо староста группы, либо проф.орг.
3: Нет, я учился на банковское дело, стал айтишником.
0: Так,
3: как это, в принципе, бывает.
1: А какие проблемы?
0: Да, то есть вообще любые? Ну, там, спину прострелило.
3: Ну, массаж я умею делать.
0: Что надо?
2: Массаж умеет делать.
0: А, массаж. Максим, да. Если прострелило, ну как, из травмата? Что-то спину прострелило из травмата.
2: Максим, пойди-ка. Там какие-то дядьки бородатые на черном гелике.
0: Такое тоже берете?
2: Массаж? Ребят, массаж.
3: Ну, я тоже бородой, черный.
1: А вот именно коммуникативные навыки?
3: Мне вообще говорят. Ну, коммуникативные еще очень развитые. Слушайте, то есть, не побоялся, позвонил.
0: Вот, кстати, да. Слушайте, Максим, а вы как-то это можете монетизировать? Ну, вот этот свой навык решать проблемы, то есть, чтобы это еще вам приносило деньги каким-то образом?
3: Ну, можно, да. Был такой момент один. На вид объявление выкладывал.
2: Прям выкладывали объявление, и люди писали, звонили.
0: Там было написано, решаю любые проблемы.
2: Да, и какую проблему вы решили вот подобным образом?
3: Отправить товар по СДЭКу.
2: Ну, как будто бы, скажем так, задача со звездочкой.
0: Максим, спасибо.
2: Смотри, какой товар, Антон.
0: Спасибо за звонок. А, ну, кстати, да, может, там товар со звездочкой. Так, спасибо Максиму, решает проблемы, эксперт в этом. Друзья, в чем вы эксперт, в чем вы настоящий специалист? Расскажите про себя, звоните 745-6565.

0: какой теме вы эксперт, друзья? Вспоминайте про себя, расскажите, где вы специалист. Вот, например, такие сообщения от наших слушателей. Варвара нам пишет. Добрый вечер. Я эксперт в знании Гарри Поттера или литературы. Как бы или-или. Мне очень нравится читать, но все же в области Гарри Поттера можно свободно сказать, что я гений.
1: Круто. Гений. Вам нужно на квиз. Гарри Поттерский.
0: А есть прям отдельно именно по...
2: Да, куча.
1: Да. Мне кажется, столько людей, вот и профи в Гарри Поттере. Вот Артур, мне кажется, нет, ты не профи. Нет?
2: Ну, то есть я смотрел, я читал, но
1: как будто
2: точно
1: ты
2: не профи.
1: Процитировать и спросить, а с какой же это части?
2: Не настолько.
0: Нет, но может, да, но для тех, кто меньше знает.
2: Да. Все такие, о. Хотя, я думаю, сейчас все эти эксперты будут с таким трепетным ожиданием ждать там нового сериала, который снимают. И искать недостоверности. Говорит, а вот в книге было по-другому.
0: И говорит, все-таки книга лучше. Да. А вот Владислав пишет, эксперт-агроном. Уход за растениями, на всякий случай, пояснил Владислав. Владислав, ну вы расскажите, вот, хорошо, вы агроном. Агроном у меня ассоциируется, что это такие культуры сельскохозяйственные, то есть которые в промышленных масштабах выращиваются, в огромных количествах. А вот вы уход за растениями, там, посоветовать, какой цветок домашний.
2: А еще есть агрономы, которые занимаются полем на футбольных стадионах, например. Тоже отдельная специальность, и там какая-то прям настоящая такая лаборатория своя.
0: Ну да, там же должна быть трава, которая износостойкая и быстро растет, и красиво растет. И полосками, чтобы она росла.
2: И чтобы на ней футболисты коленками могли скользить красиво. И не оставлять на себе ссадин.
0: После гола, ты имеешь в виду,
2: да,
0: когда они, да,
2: конечно.
0: Вот на две коленки. А ты видел подборку, когда они втыкаются?
2: Да, к сожалению. Я просто представляю, как это больно.
0: Я тоже, да.
2: Да, я пару раз пытался сделать так. На поле футбольном во дворе.
0: На бетонной коробке.
2: Ну, там, знаешь, такое, там трава такая, травушка-муравушка, как это называется, с проплешинами какими-то. Ну, там еще и камни какие-нибудь. Я просто не знал, что сильно смачивают поле футбольное во время игры.
0: Скользят.
2: И там вода, да, практически. У нас-то вот пустыня. Да, ну, в общем, недели две потом ходил с зелеными коленями. Но не от травы зелеными коленями, потому что зеленка.
0: До боковой линии доехала только макушка Артура.
2: Это на самом деле так обидно. То есть ты буквально через первый сантиметр от этого скольжения буквально, ты просто кувыркаешься, и дальше уже...
1: Это ты взрослый был или маленький?
2: Вчера, Саш. Ну, во дворе, в детстве, конечно.
0: Ну тогда не так интересно. Друзья, расскажите, в чем эксперт вы? Может быть, в рамках вашей профессии, в рамках вашего образования. Может быть, это вообще совершенно никак не связано с основной вашей деятельностью, но вот как-то так получилось, что вы действительно стали специалистом, являетесь настоящим гением, как вот наша слушательница про вселенную Гарри Поттера написала. Расскажите про себя. 745-6565, наш телефон, код Москвы 495.

0: чем я эксперт?
1: Тема нашего эфира. Слушатели рассказывают про себя. Максим пишет: добрый вечер. Я считаю, что я эксперт в авиакатастрофах. Звучит страшновато. Угу. Увлекаюсь самолетами, пишет Максим, но сам учусь в педагогическом. Просто нравится изучать, как благодаря каждой катастрофе авиация становится лучше и все системы безопасности совершенствуются.
2: Ну хорошо с таким человеком полететь куда-то, если что.
1: Успокоит, да, если там турбулент.
3: Ну, хорошо, он начнет тебе один раз.
1: На таком же самолете, кстати, загорелся двигатель.
2: Ну он же знает, что делать, раз он эксперт.
3: Он знает, что делали тогда, что делать сейчас, покажет история.
1: Ну, теоретически, да, он может подсказать, насколько все критично. И то есть, если он, уж если этот человек побледнел, ну тогда, тогда что уж тут тогда. Тогда, девушка, будьте добры, рыба или курица? Курица, пожалуй, все-таки курица.
2: Есть у нас эксперт по походам в магазин. Я знаю, как купить продукты на неделю, потратить всего 1000 рублей и при этом не питаться одной гречкой. Главный секрет — идите в магазин строго после обеда и со списком.
3: Но не за 1000 рублей.
1: На неделю.
3: Ага.
2: Вот я недавно задумалась, можно на 1000 в день на еду тратить 1000?
1: Нет, Саш, я думаю, нет, конечно, нельзя.
3: Разрешаешь себе или запрещаешь?
2: Это очень...
1: Это Саша, вы бы видели удивленный взгляд Саши, который то на Артура, то на меня.
3: Она не поняла, в какую сторону двигать диалог. Так.
2: Я подумала экономить и подумала, что ну вот урезать хотя бы...
1: Штукаревич. Ну, Штукаревич, ребят, вытяните на штукарик-то самостоятельно, ну вот на еду. А это где? Это в магазине, в ресторанах или...
2: Ну, в целом как-нибудь.
1: В целом вообще просто.
3: Но есть магазины, Саш, которые ты особенно любишь, где не получится.
1: Да. А есть магазины, про которые ты знаешь, по крайней мере, слышала. Угу. Да. А, там получится.
3: Да. Да. Но 1000 на неделю никак нигде.
2: На
3: вот
2: неделю
3: так
2: прям
3: вот
2: жестко.
1: Мне тоже кажется, да, что... Ну, если человек вообще почти ничего не ест и брать, не знаю, продукты на развес, то есть прям качество, которое...
3: А потом выясняется, что у него, ну, там еще родители мясо привезли, ну, еще какие-нибудь.
1: Еще, да, бабушка пирожки закинула. Да, телефон-звонок у нас.
3: Наиля дозвонилась, продолжим гастрономическую тему, красивую, изысканную. Вот про гедонизм говорили. И Наиля эксперт в вине и сыре.
1: А, ничего себе.
3: Наиля, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Ну-ка, расскажите, пожалуйста, вот к пашихонскому сыру какое вино мне нужно брать?
3: Да это ладно, нет. Смотрите, вот раз уж мы...
4: К пашихонскому сыру никакое вино не нужно брать, потому что здесь он прекрасно себя чувствует на багете с маслом сливочным.
1: Это правда. Вот.
4: Да, а у нас на сыроварне есть такой сыр калмогоровский, и по мнению наших гостей, он

0: отлично создает пару как раз к белому вину, например, шардоне. Вот.
1: Наиль, есть вопрос. Колмогоровский, в честь академика Колмогорова, который знаменитый математик, ведь наверняка, да, сыр вы назвали?
0: Нет. Жаль. Вот. Место рождения. Это деревня, да, называется она Колмогоровка. Это от нашего сырного технолога. Вот мы решили назвать этот сыр Колмогоровский.
2: Да, Наиля, вот раз уж мы тут начали говорить про цены, про продукты и так далее, за 1000 рублей хорошее вино купить можно?
1: Кстати, да, вот мы недавно обсуждали.
0: Ну, я бы сказала, наверное, все-таки от 1000 рублей, да, можно.
1: От все-таки.
3: А с чего стоит начать свой винный путь? Я, например, не очень разбираюсь, и если это первый раз.
0: Здесь, наверное, нужно сказать спасибо моим собственникам, потому что мы очень хотели запустить дегустационную историю у нас на сыроварне, вот, поэтому меня просто отправили учиться в одну из лучших школ сомелье в Москве. Вот, поэтому я очень благодарна, и я поняла, что это очень интересно, и... Так меняется быстро виноделие, развивается в нашей стране, что это очень интересная тема, она бесконечная, я бы сказала.
1: Наиля, а у меня такой вот коротенький вопрос. Вот скажите, ну как специалист вот, в сыроваренном деле, какой сыр в каком масле лучше всего катается? Вот знаете, как сыр в масле катается? Вот идеальное скольжение.
0: Как сыр в масле. Да. Это интересно.
2: Ну, по-шиховски вот.
0: Ну, опять же, скорее всего, это будет, на мой взгляд, какой-нибудь полутвердый сыр. Типа по-шиховского, типа.
1: А масло такое не очень жирное, может быть, такое маргариноподобное что-то, чтобы оно было такое мягкое. Нет?
3: Шоколадное масло.
0: Ну... Здесь уже, знаете как, дело вкуса, наверное.
1: Это правда,
0: вот,
1: да.
0: Поэтому,
1: Наиль, спасибо. Вас не сбить дурацкими вопросами. Спасибо огромное за звонок. Так, вот специалист в вине и сыре нам звонил. Друзья, в чем вы эксперт? Расскажите, поделитесь своей экспертностью с нами. Можете нам позвонить по телефону, можете написать сообщение текста, а можете закинуть голосовое. Голосовые закидывайте в личные сообщения в сообществе Европа Плюс в ВК.
4: Плюс.

0: Ариана Гранде в нашем эфире. Обсуждаем тему «В чем я эксперт». Наше сообщение рассказывает немножечко про себя. Алена пишет: «Добрый вечер. Думаю, могу считать себя экспертом по сериалу «Друзья». Дальше неожиданно. И скандинавским триллером». Хорошая комбо. Что бы сегодня посмотреть? «Друзей», что ли, или что-нибудь триллер из Скандинавии? Расскажите про себя, друзья. Вы в чем являетесь экспертом? Может быть, тоже в совершенно неожиданных каких-то темах, неожиданных сочетаниях? Звоните 745-6565.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
6: офертой. Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно.
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
11: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, масло сливочное Экомилк 82,5%, 180 граммов, 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «В чем я эксперт?». Очень разносторонние у нас слушатели. Кто-то эксперт в серьезных вещах, действительно, кто-то этим даже зарабатывает себе на жизнь, а кто-то в каких-то необычных вещах, может быть, на первый взгляд несерьезных. Вот, в частности, такое вот сообщение наш слушатель нам прислал. «Я вообще домино-строитель с 6-летним стажем». Я сначала подумал, что какая-то опечатка, а потом подумал, что, может быть, вот из домино же строят эти...
2: Да, башенки какие-то.
1: Или башенки, или где ты одну доминошку повалил, и она потом такая...
2: А, дженга это называется?
1: Нет, это целые трассы, которые, да-да-да, они падают. Занимаюсь этим с 2020 года, мне это дело очень нравится, но мне запрещают это делать в дальнейшем родные. Вот такой я эксперт.
3: А почему? Потому что вы много времени на это тратите, либо много средств. Вам не хватает домино, хочется больше и больше.
1: Или дедушка.
4: А где мое домино?
3: Рыба!
1: Так говорят, когда играет домино? Он во сне дедушка, да? И ножкой дергает.
4: Рыба!
2: Кстати, похожее сообщение. Я эксперт по собиранию пазлов без картинки.
1: Ничего себе.
2: Могу собрать небо, траву, воду за один вечер. Вот я, кстати, на каникулах на летних собирала, не дособирала.
3: Это такой... А что ты собирала? Воду, траву?
2: Там, там была трава, там была собака, был дом, был закат.
1: Это у тебя была картинка?
2: Картинка была.
1: Нет, тут, представляешь,
2: это
1: у тебя...
2: ужасно.
1: Нет, тут человек берет, например,
2: это
1: там...
2: Я не представляю, как это.
1: У него пазл «Молния Маквин», а он траву собирает из него.
3: И удивительным образом все сходится.
1: Да, да, при том, что где «Молния Маквин», красный, там, желтый, вот это вот все. И зелененькая травушка.
3: Да, Маргарита пишет: «Я эксперт в том, что я очень хорошо умею перерисовывать с любой картинки и рисовать».
2: О, это без того, чтобы подойти к окну, приложить.
1: А, типа отстеклить, как это у нас называлось. Но, кстати, а вот мне интересно, а вот вы можете перерисовать, да, там, с картинки, а просто нарисовать? Вот может человек, который круто рисует, там, поставил перед собой что-то и воспроизвел? Он самостоятельно?
3: Мне кажется, сложнее, вряд ли. Ну, потому что здесь уже должна быть фантазия, ты должен пространство понимать самостоятельно.
1: Ну да, здесь
3: одно дело,
1: типа...
3: когда за тебя все придумали, ты уже по готовым линиям просто как-то
1: и мысленно разбил на квадраты, эти квадраты перенес.
2: Абстракцию тоже, мне кажется, тяжело перерисовать даже.
3: Абстракцию легко нарисовать самостоятельно. Это же абстракция.
1: Но потом объяснить, что это, что там за идея.
2: Это нужен эксперт уже, да.
1: Да.
3: Какой-нибудь, да. Можно придумать. Так, а еще можно проголосовать в нашем голосовании, где мы выявляем ваши экспертные способности. В чем вы эксперт, спрашиваем мы. Варианты такие: в своей профессии, первый пункт, и дальше в музыке, кино и поп-культуре, в отношениях своих и чужих, в еде, знаете, где вкуснее можно поесть, в бесполезных фактах, которые никому не нужны. Есть такие эксперты.
1: Это ты для нас специально.
3: На всякий случай, да. Рубрики «Привет». В чем-то настолько специфичном, что не объяснить. Я эксперт в никому не нужных областях. Ну, вдруг вы умеете, не знаю, очень классно плеваться на 5 метров, например.
2: О, прикольно.
1: Или сморкаться одной ноздрёй без рук.
3: Вот, как вариант.
2: И чтобы сопля на тебя не летела.
1: Именно. А только на того человека, в которого ты метил.
3: И последний пункт. Я эксперт по всем вопросам после двух бокалов.
1: Друзья, голосуйте. Итоги голосования подведем в конце этого часа. Ну и расскажите чуть подробнее про себя. В чем вы эксперт, в чем вы специалист? Можете позвонить нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.
0: На Европе плюс.

0: Джейсон Деруло в нашем эфире. Друзья, в чем вы эксперт? Расскажите, это наша сегодняшняя тема. Можете позвонить или написать текстовое сообщение. Ну, а прямо сейчас наш эксперт в рубриках второго часа Александра.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Ребята, я давно за вами наблюдаю и вижу, что помимо музыкально-радийной экспертизы, вы еще обладаете другими ценными навыками.
0: Правда.
3: А ниши пустуют, в мире экспертный голод, а вы тут сидите, просиживаете штаны. Поэтому положим сегодня этому конец, пристроим вас.
0: Пожалуйста.
3: А, да. Прямо сейчас.
0: Мы можем на пристроенное место в просиженных штанах
3: да,
0: идти?
3: Можете, хорошо, можете. Сейчас ищут специалиста по сенсорной оценке, а мы знаем, что самый сенсорный из нас Антон.
0: Да?
3: Да.
0: А, окей.
3: Да. Сенсорный специалист должен нюхать подмышки, оценивать...
0: Что за сенсоры, Саша?
3: От слова чувство, sense. Оценивать интенсивность запаха подмышек до и после использования дезодоранта.
0: Саша, я, пожалуй, буду просиживать штаны и дальше тут.
3: С вашего позволения.
0: Там можно с той работать.
3: Выставлять оценки по специальной шкале. А вы же любите оценивать что-нибудь.
0: Конечно, безусловно. Что-нибудь, Саш, не подмышки. Да, так. Вы в танцах.
3: Ну, скорее всего, будет хорошо пахнуть, если хороший дезодорант. Так что будешь вдыхать.
0: Вот ты сказала, скорее всего, меня это немножко напрягает.
3: Да, но может тебе понравится ставка.
0: Там, знаешь, как в некоторых рекламах, подходит 9 из 10 мужчинам. Он ведь оставит неприятное впечатление на весь рабочий день твой.
4: 27...
3: долларов в час. То есть 2-300 в час примерно будешь 2-300. Получать.
0: Угу.
3: Поэтому если много часов возьмешь...
0: За нюх подмышек.
3: Да.
0: 2-300 в час. То есть 8-часовой рабочий день это 16 плюс... 18 с половиной тысяч я заработаю, да? Ну, округляем до двадцатки. Сотка 400 в месяц.
3: Вообще
0: за нюх подмышек.
3: Шикарно. Но работа сезонная. Угу. Как начнется сезон, обратятся.
0: А они в какой сезон? Когда люди больше потеют или меньше потеют?
3: Вот перед тем, как начинают сильно потеть.
0: А, и вот тут Антон, ваш нос нам необходим. Я
3: протестировать.
0: Подумаю.
3: Вот Антона мы пристроили, переходим к Артуру.
0: Не боюсь.
3: Артура мы знаем по выдающимся накачанным ногам. Артур ходит в зал, качается, зачем все это делает, чтобы когда наступит время взять и вдребезги разбить нишу очередников.
0: Очередников.
3: Очередников. Есть профессиональные очередники.
5: Это те, кто в детский сад стоят, очередь там длинная.
0: За квартирами.
3: Это вот которые вот. Стоят в очереди, да. Люди занимают место в очереди вместо клиента. Ставка на $2 выше, чем у Антона.
0: Фига.
3: $29.
0: Нюхать подмышки не так круто, как в очереди писать. Так в пятерочке занял, так хотите поближе?
3: Нужно занимать очередь за разными популярными, например, смартфонами, лимитированной коллекцией кроссовок.
5: Ну, кажется, сейчас избавились от этой истории. Сейчас
0: у нас в стране, да.
5: Очень удобно. Где можно в очереди поставить, так это на АЗС, пожалуйста. Там сидеть надо.
0: Вот, можешь занимать. Сидишь там.
5: А я, кстати, видел, так мощными ногами. Да, так и занимают, и продают.
3: На очередь за билетами на концерты. Может быть, когда щелкунчик начнется.
0: Да, кстати.
3: Или хуже все.
5: Там же тоже как-то по-другому все перестроили.
0: Тоже сезонная работа, очень сезонная.
3: Сезонная.
5: Но, кстати, в этой очереди можно и попутно еще и измерять запах подмышки.
0: А это ко мне, просто чисто вот без очередников. Просто нюхать подмышки.
5: Так, сколько платят в итоге? $27 в час?
3: 29.
0: 29.
5: Да, да.
3: Ну, там побольше.
0: Что же Константину, Саш,
3: что Костя, в арсенале которого у нас много витиеватых слов, хлестких высказываний, мог бы поработать с ИИ и стать тренером искусственного интеллекта по человеческому общению. Нужно объяснять искусственному интеллекту, как ему не звучать как машина, как быть ближе к человеку.
0: Пусть и научат.
3: Да, люди эти разрабатывают сценарии разговоров, проверяют чат-бот, и учат систему, в общем, реагировать уместно, понятно, доступно и вежливо.
0: Да.
3: Зарплата 60 евро в час, то есть 5000 рублей в час.
0: Саш.
3: Да.
0: Ну что за унижение очередное? Иди понюх подмыхи за 2,5 косаря.
3: У тебя же хороший нюх.
0: Хороший нюх. Я могу издалека даже почуять. Ладно.
3: Вот.
0: Что ж, друзья, как обычно... Никакого уважения к сединам. Ай, друзья, расскажите, в чем вы эксперт? Вот Саша видит нас экспертами вот в таких вот необычных областях. Может быть, вы тоже специалист в чем-то необычном. Может быть, ваша работа сделала вас настоящим супер-мега-экспертом. Расскажите нам про себя. Звоните 745-6565.
6: На Европе плюс.
7: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come.
8: One sip,
7: bad for me.
8: One hit.

Сообщение от наших слушателей, в чем они являются экспертами. Екатерина нам пишет: «Добрый вечер, ребята, я всего лишь полгода являюсь водителем». Екатерина, девушка. «Но могу назвать себя экспертом, механиком, диагностом».

0: агностом. Я знаю, как что стучит, как что свистит. Знаю, как выглядит двигатель и коробка изнутри, как называется какая деталь. Я считаю, что для девочки это необычно, но классно. Будьте осторожны при покупке БУ авто.
1: Круто. Я всегда хотел, чтобы вот эти знания переложили в какое-нибудь приложение, чтобы оно было как такой автомобильный Шазам. Ты просто сканируешь звук через приложение.
0: Кстати.
2: Ну, есть же Екатерина.
1: Так что... Ну, не у всех есть Екатерина. Она хочет, чтобы это приложение было у всех.
0: Екатерина пока не в виде приложения.
2: Да, она может разработать как-то.
0: Ну, нет, вообще это прикольно. Либо ты, когда ты фотографируешь, да, и как вот оно что-то там определяет. Это
1: приложение. Возможно, что-то подобное уже есть. Если есть, расскажите.
2: А ChatGPT разве? Ты сфоткаешь и спросишь?
0: Не знаю, вот хотя бы. Ты фотографируешь, а куда заливать омыватель стекла?
2: И он такой... Он подскажет.
0: Ты туда заливаешь, а потом у тебя машина не едет. Ты совершенно прав. Это был залив для масла. Покупай новый автомобиль, пока. Вот рекомендации. Здесь хорошие цены.
2: Вот такое сообщение неожиданно для себя. Начала увлекаться экстремальным вокалом. Всегда было интересно, как рычат металлюги и рокеры. Уже можно сказать эксперт. Спасибо за терпение соседям.
0: Это гроул.
1: Вот это все, да?
0: Да.
1: Испугалась, Саша.
2: Я прям
0: испугалась. Вау, как звучит.
1: Это надо к Савичевой.
0: Она гроулер.
1: Но
0: тоже,
1: она
0: в
1: последнее время как-то резко переизобрела себя и стала гроулить. Так, а вот такое сообщение от Дмитрия. Я эксперт по определению, кто звонит еще до того, как посмотрю на экран. Если звонок после 9 вечера, значит мама. Если 3 звонка подряд, пишет Дима, жена. Если незнакомый номер в рабочее время, скорее всего, банк. Если звонит и сразу объясняет, значит, это доставка, которая уже стоит у подъезда и не хочет подниматься.
0: Он же сказал до того, как посмотреть на экран телефона, а тут, если долго объясняют... Вы жулик. Жулик, не воруй. Так, а вот такое сообщение. Я эксперт по жизни, потому что моя мама обычно говорит, а вот сын моей подруги уже...
2: Ой, очень обидно. А подождите, а по жизни...
0: Ну, просто и ты уже такой эксперт, видимо, что, ну, конечно, вот этот сын мамина. А вот интересно, вот эти сыновья маминых подруг-то, они существуют или это просто вот подруги мам?
2: Взгляд матери на сына.
0: Нет, либо взгляд со стороны, либо эти подруги рассказывают, а мой такой, а мой замечательный, а по факту там все совсем по-другому.
2: Мне кажется, они существуют, но мне кажется, они маменькины сыночки по большей части.
0: Не сын маминой подруги, сын маменькины подруженьки.
1: Да, потом выясняется, что он ее бьет.
2: Ой.
0: Ого. Этот человек только что гроулингом занимался, Саш. Я напомню. Артура вселился.
1: Ну, обычно как это бывает? Всегда
0: нужны.
1: Я доверяю этой фразе, что в тихом омуте черти водятся. И это правда. Вот смотришь, думаешь, ну, такой паника. Весь хороший человек, а потом у него какая-то чертовщина. Нет, я плохой, я скорпион. Я кто-нибудь еще.
0: Ничего себе, дикий. Подходите близко.
1: Я гроулю, в конце концов. Видите, как я умею.
0: Я тебе говорю, на коне киска. Так, сообщение от Елены. Я эксперт по решению проблем, которые вообще-то не должны были быть моими, и я почетный ликвидатор последствий чужой самодеятельности.
2: Ой, какая тяжелая ноша и...
0: И какой полезный человек.
2: Какие нервы надо иметь.
0: Да, друзья, расскажите, в чем вы эксперт, в чем вы являетесь специалистом. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: Так, сообщение от наших слушателей, кто в чем эксперт. Марин пишет, я эксперт в путешествиях. Много путешествовала сама по Европе, Азии, теперь по России. Подберу билеты на самолет. Могу организовать трансфер, экскурсии. А вообще по роду деятельности журналист.
1: Твой soulmate, Антон.
0: Да, я тоже вот это. И мне все еще самому это нравится.
2: А ты дешево, кстати, вот, ну, что касается тебя. Ты умеешь максимально...
0: Подобрать?
2: Да.
0: Ну, да. То есть уже когда у тебя есть насмотренность и опыт в выборе, там, не знаю, там, гостиницы, каких-то маршрутов, ты уже понимаешь, на какие критерии там в оценке гостиниц обращать внимание, и ты можешь при прочих равных выбрать более дешевую, без потери качества.
2: Все понятно.
0: То есть такое прочее.
2: Эксперт.
0: Обращайтесь, да. Друзья, расскажите, в чем вы эксперт, в чем вы специалист, звоните, пишите.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня экспертность наших слушателей, в чем они являются специалистами. А такое сообщение. Здравствуйте, я в детстве любила смешивать краски. Выросла, и вот работаю в типографии печатником и, соответственно, колористом. Я профи. По Пантону попадаю в цвет на 100%. Подбор краски — это прям мое. Обожаю это занятие. Ищу подработку колористом.
1: О, круто. Mm-hmm.
2: Да, это сложно.
1: А это вручную делается, либо с помощью компьютера, который...
0: Вот я тоже думал, что... Ну, Пантон — это как бы такая палитра огромного количества цветов, и я думал, что это как бы заказываешь, и все. А там, оказывается, я так понял из этого сообщения, что ты еще эти отдельные там, не знаю, тысячи цветов и смешиваешь между собой.
1: Не, примерно так и делается. Если ты, например, покупаешь краску для того, чтобы покрасить дома стены какие-нибудь, и тебе дают этот, собственно, каталог с разными оттенками, ты там жмешь «хочу вот этот, кремовый», берешь белую краску, и они уже самостоятельно добавляют какие-то добавки в специальной машине.
0: То есть они не присылают готовую?
1: Не-не-не, есть основа определенная, белая. И какие-то же колеры, с помощью которых у тебя, собственно, достигается этот цвет.
0: Нужный оттенок.
1: Твой нужный. Но там это все делает машинка, просто компьютер, который нужное количество этого самого колера распрыскивает в емкость. Как это на глаз делается? Вот это вот. А если ты немножко... Ну,
0: а больше. Как это делают, например, мастера, которые работают с волосами? Потому что одна и та же, насколько я понимаю, одна и та же краска, один и тот же бренд, в одной и той же пропорции, в одном и том же количестве, на разных волосах будут по-разному выглядеть разными оттенками.
2: Методом подбора, проб.
0: Девчата не очень любят такое на себе испытывать. Метод подбора. Ну, знаете, ну что-то на вас вот не подобрали.
1: Да. Не хотелось. Саша, ты не знаешь, из-за чего и как?
2: Нет, не красилась.
1: Хотя вроде бы ходок.
0: Нет, такие заведения. Нет, Саша не красилась. Саша, по другим вопросам заглядывай. Телефонный звонок у нас.
1: Дозвонился Александр. У Александра невероятный эксперт. Он может моментально любое слово произнести задом наперед.
0: Да ладно. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Прям вообще любое слово вы можете?
2: Параллелепипед, например.
3: Ну, я хотел предупредить, не рефрижератор и не параллелепипед.
1: Ладно, давайте разминка, простая разминка. Кукуруза.
3: Азурукук.
1: Правильно. Карамель.
0: Лемарак.
3: Лемарак.
1: Хорошо. Пельмень.
0: И немлеп.
3: Немлеп.
1: Антон,
0: ну чего, ну я тоже...
2: Он тут удар открылся.
1: Ладно, давайте сложнее, хорошо. Бронетранспортер.
0: Давайте, Александр.
1: Ну-ка.

0: А, нет, тут фишка, знаете, в чем, что такие слова двукоренные, да, чтобы темпорит занялся слово, и их нужно сначала первый корень, потом второй.
1: Ну вот,
0: собственно, как начиналось все вообще, все очень просто, с одной известной песни старой рэп-группы, называлась песня «Город дорог», и когда я, наоборот, прочитал, я понял, что два слова друг друга зеркалят.
1: Что это палиндром,
0: Да, да, и вот таким вот образом как-то
1: началось
0: вот это вот.
1: То есть вы, так. Саш, это, я правильно понимаю, что это не какой-то дар, это, ну, тренировка. Этому можно немножко прокачать этот навык.
0: А, я думаю, да, потому что чем больше слов ты идешь по улице, видишь вывеску, и ты уже даже, ты просто взглянул одним глазом, и ты уже знаешь, как это звучит наоборот. А вообще это очень помогает, когда ты разговариваешь с собеседником, который тебе, ну, не особо приятен, да. Такие ситуации бывают. И когда он что-то говорит неприятное тебе, ты просто это предложение переворачиваешь.
2: А, прям целое предложение.
0: Ну, да, например, мне кажется, то... ей не желдер.
3: С такой же легкостью можно просто любой набор букв говорить ему, и все. Да-да-да, он не поймет. Не обязательно этому учиться.
0: Можно, но звучать не будет. А когда служил в армии, вообще там уже на песни переходили, знаете, строевые, как уже наоборот все читается. Это очень весело, но говорят, что это мне в жизни не пригодится.
3: Очень весело, но очень не нужно.
2: Пригодилось, вот вы нам рассказали.
1: Позвонить, рассказать. Александр, спасибо. Спасибо за звонок.
3: А ты тоже умеешь, Антон?
1: Ну, сейчас вот я попробую.
3: Ну, давай вот это предложение. Аргентина манит негра.
1: А, друзья, расскажите, в чем вы эксперт.
3: А это фишка же.
1: А, что это палиндром?
3: Да, ну, в смысле, он с обеих сторон одинаково
1: читается. Ну,
3: да.
1: Ишь ты. Так, друзья, в чем вы эксперт, в чем вы специалист? Расскажите, поделитесь своими знаниями, своими навыками или умениями. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или запишите голосовое, закидывайте голосовые в личные сообщения. Заходите в ВК, находите сообщество Европы Плюс и туда отправляйте.

0: Сообщение от наших слушателей про экспертность, кто в чем специалист. И вот наш слушатель постоянный, который в Штатах живет, пишет: пока я только постигаю азы и не стал полноценным экспертом, а вот моя жена настоящий гуру стиля и моды. Ее профессионализм подтверждается работой с самыми взыскательными, высокопоставленными клиентами из Microsoft, Amazon, Apple, Boeing, Starbucks. Стилизуя их и помогая с разбором гардеробов и шопингом, она зарабатывает за час столько, сколько я за день.
1: Круто.
2: Классно.
1: А я вам же тоже работу в Штатах подыскала.
0: Да, спасибо, Саша. А там тоже вот с нормальными, сейчас я процитирую, взыскательными.

0: взыскательными и высокопоставленными клиентами.
1: Возможно.
2: Ну, вряд ли, мне кажется, стилисты работают с людьми, которые нюхают подмышки, Антон. Есть ощущение.
0: Ну, а вдруг нужен помощник просто? Пора сдавать химчистку? Или я такой, ну, знаете, мне кажется...
2: Вот эти вот брызги, конечно.
0: С вас $27. Расскажите, друзья, в чем вы эксперт? В чем вы специалист? Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня, в чем и каким образом наши слушатели становятся экспертами, специалистами. Так, вот такое сообщение. По попаданию во всякие сложные ситуации, а также по выходу из них. Итак, я в свои 40 вышла на свое предназначение. Я коуч личностного развития, рил-терапевт и целитель. От слова «целое».
1: О, oh, «real» — это типа «real».
0: Не знаю, «real» большими буквами, может, это какая-то развитие...
1: Интеллектуальной личности.
0: Личности, может быть, да. А «целитель» от слова, «целое» — «целоетель».
1: Да.
2: Не очень красивое, не очень продаваемое.
0: Ну, я просто
2: название.
0: Вот как бы... Да.
1: Бывает.
2: Такое вот сообщение. Я эксперт по сну с открытыми глазами на скучных лекциях, могу спать, при этом кивать в такт словам. Мне кажется, у всех этот навык.
1: Нет.
2: Приспается, да?
0: У многих студентов.
2: Да, я обнаружила в себе.
1: С открытыми глазами прям спать?
2: Ну, я не знаю, может, они были закрыты.
1: Может, я не обнаружила, Саш.
2: Ну, я помню, что я уснула и сидела.
0: Да, а что-то окружающие говорили?
2: Нет.
0: Нет, не говорили, что?
2: Я проснулась и подумала, может быть, у меня были открыты глаза.
0: Может быть, и преподаватель подумал, как медленно моргает эта студентка.
1: Не, вообще, это страшно смотреть на человека, который спит с открытыми глазами.
0: Да. Если он реально спит.
1: Ну, если он правда спит. Вот просто. Они же еще куда-то так укатываются назад.
0: Да, это другое, это плохое. Mm-hmm. А да? Ты должен спать, как бы у тебя глаза в нормальном положении, uh-huh. никуда не закатились, но ты спишь.
1: Еще так, да-да-да-да.
0: Еще и с голосом, если ты головой киваешь. Еще ты выполняешь механическую работу. Цены тебе не было.
1: И хочется верить, что ты не таксист. В этот самый момент. Потому что у меня такие истории были.
0: Немного страшненько.
1: Да.
0: Есть такой. Телефонный звонок.
1: Вадим дозвонился, расскажет про свою экспертизу. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, всем привет, добрый вечер.
0: Здрасте, Вадим.
3: У меня есть такое, давно уже, еще с подросткового возраста, замечал за собой, что есть такое, как... Мне сейчас Артур подсказал, что медиатор.
0: Так.
3: Раньше миротворец меня все называли, потом решайте сейчас, проблемы. Как выяснилось, медиатор. В общем, мы дети 90-х, в начале 2000-х вот эти формировались наши всякие группы, компании, то двор на двор дрались, то там район на район.
0: Да.
3: И у меня всегда был такой вот, как тут изначально, может быть, отец мне это внушил, то что, и отец, и тренера, то что в драке все решает случай, а ты попробуй соперника... Вот, словами поставить на место.
0: Так, дипломат.
3: И после... Ну и да, и после этого, вот я буквально расскажу один случай. Был у нас случай район на район. С другого района, значит, приехал парень к своей девушке, его тут побили. Он, соответственно, собрал своих, побил того, кто побил его, и начали собираться уже район на район. Я подходил к нашим старшим и объяснил. В принципе, говорю, драться, ну, легко можем собраться, все парни спортивные, но... А говорю, за что?
0: Да.
3: Вот он, говорю, приехал к своей девушке, а наш малый Кепа его побил.
0: Кепа не прав.
3: И теперь, говорю, соответственно, он, говорю, не прав, он за что его побил? Ну, вот уже все, как бы зерно сомнений начало прорастать, и в итоге никто никуда не поехал. Вроде все решили словами, все нормально, все, никто ни на кого в обиды не держит. Тот получил, и те приехали, и этот получил, все нормально. Но есть в этом, конечно, свой минус. Я всегда оказываюсь крайней.
0: Вот, Кепа вам потом не предъявил, не сказал, Вадик, ну ты чего?
3: Предъявил, что ты смуту тут навел.
0: Да.
3: Еще один случай был, я тогда с девушкой встречался, она поругалась со своей подругой, сильно поругалась, неделю не разговаривали они. Они прям были очень сильно так обеспокоены этим всем случаем. Ну и я вызвался их помирить. В общем, встретились втроем. Одна высказала, вторая высказала, я все поставил по полочкам, тебе в ней не нравится то, тебе в ней не нравится то, все. И вот сказал такую мудрость, давно, в принципе, я знаю и придерживаюсь.
1: Дерись,
3: победитель разбирается в себе, а проигравший ищет виноватого. Вот, и все, они помирились, все хорошо, но почему-то как-то неожиданно они там обнимались, целовались, как рады, что помирились, и как-то на меня косые взгляды, а потом выяснилось, что вообще все произошло, ссоры из-за меня. Она сказала, что ты встречаешься с ним, а меня бросила, так говорит, а как мне еще быть? В общем, я оказался виноватым, и...
1: Да. Стоп, вы пошли мирить свою бывшую девушку и нынешнюю девушку?
0: Но они
3: нет, подругу ее.
1: А, подруг,
3: нет,
1: подругу.
3: Ее да, подругу, да. Долг, их было две подруги.
0: Ну. Да, Вадим, спасибо большое. Ну, вообще, мне кажется, помирить двух поссорившихся подруг, это сложнее, чем две группировки, которые район на район.
1: Да, кепа помогает.
0: Не просто с кепой намного проще, да, как-то договориться. Вадим, спасибо большое. Друзья, можете рассказать про себя, в чем вы эксперт, может быть, тоже разруливаете ситуации, что-то еще. Напишите комментарий под сегодняшней темой. Заходите в ВК, заходите в сообщество Европы+.

0: Дайте и Take Me There здесь на Европе Плюс. А мы напоминаем, что в студии у нас эксперты по творчеству Дайте. Антон, Артур, какую оценку дадите данному треку по шкале от 1 до 10?
1: Я дам «да», Антон даст «ти».
0: Отлично, сработались. А сегодня обсуждаем, в чем мы эксперты, и слушаем ваши сообщения.
2: Здравствуйте, хотел бы с вами поделиться своим умением поедать пельмени в больших количествах сырыми.
1: Сырыми? Я думал, прям звуки будут. Хрум-хрум.
0: А возможно, не подтаявшие.
1: Потаявшие не то. Они такие прилипают к верхнему небу.
0: Поэтому это и эксперт.
1: К зубам. Ну, может быть, да. Но бывает и такая экспертность, друзья. Нам осталось подвести итоги голосования по поводу экспертности, по поводу специалистов. Если вы еще в нашем голосовании не приняли участие, есть еще у вас пара минут это сделать.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя.

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
5: Комментируй тему в группе «Европы плюс» ВКонтакте.

0: Сайрус финалит наш час здесь на Европе Плюс, а мы подводим итоги голосования. Спрашиваем, в чем вы эксперт, как и, в общем-то, эти два часа. И в голосовании результаты получились такими. Во-первых, четверть слушателей – профи и эксперты своей профессии. Круто. А меньше всего экспертов у нас в отношениях своих и чужих.
1: Мало психологов.
0: Оказалось,
2: маловатенько.
0: Хотя вот 18% проголосовали, что после двух бокалов они эксперт по всем вопросам. А отношения как бы входят в обязательный перечень.
2: Там любой вообще
0: там спектр. Там все, да. Абсолютно. Да, из непрофессиональных таких областей наши люди эксперты в бесполезных фактах, которые никому не нужны. Тут 11%. А еще в музыке, кино и поп-культуре здесь тоже 11%.
1: Самородки. Штучные. Да.
2: Самородочки вы наши. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, всем самородочкам. Прощаемся с вами до завтрашнего вечера. А, кстати, завтра утром в бригаду У придет интересный очень гость Валерия Минина, командир воздушного судна в Арктике.
1: Вау.
2: Да, девушка, которая мало того, что КВС, так еще и в Арктике. Будет интересно, так что включайте бригаду У утром, а нас вечером. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредиту.

0: На Сберкарте 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

четверг вечером. Разве может быть плохо? Впереди пятница, последний рабочий. И, кстати говоря, пятницу мы проведем классно. Вполне возможно, именно этот трек будет лидером нашего хит-парада. Kima Sounds и Rise Slow прямо сейчас на Европе Плюс. Голосую за эту историю на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. И завтра не забудь послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Ну, а если вдруг начальник скажет, никаких там еврохитов, ничего, сиди и работай. Ничего страшного, не расстраивайся, мы обязательно для тебя это дело повторим в субботу с 16 до 18 по Москве. Все случится, Алекс Мануилов вновь появится и расставит лучшие треки этой недели по своим местам. Не пропусти еврохит, ну а впереди трек, который занимал первое место, Алекс Уоррен и его Fever Dream.

Это Дэвид Гетта и Sad Girls прямо сейчас на Европе Плюс. 21:33 в Москве. И завтра с утра пораньше проснуться тебе поможет бригада У. Да, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае не пропусти, ребят. Там и игры, там и подарки, там и много всего интересного, и сейф с деньгами. А завтра, кстати говоря, будет еще и гость в бригаде У. Кто? Можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. А я вам так на секундочку скажу. Это командир воздушного судна. Ну, загляни, почитай, посмотри. Ну и там же, кстати говоря, наверное, можно оставить и свой вопрос. Если есть такое желание, оставишь свой вопрос. Well, Вики завтра его с утра обязательно зададут соведущие. Поэтому ни в коем случае не пропусти завтра бригаду У с 7 до 10 на Европе+.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: бы очень круто. И скажу сразу, следующей осенью все повторим. Обязательно все будет. А прямо сейчас финалим четверг, готовимся к пятнице, уже протягиваем руки к заветным выходным и делаем это все, конечно, под лучшие хиты Европы Плюс. На подходе лирика, аутентичная песня, и услышим легендарный хит «Whatever» от Шакиры. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами. Отличного вечера четверга, и не забываем, что уже завтра...
1: Дебют недели. Зоя, Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс.

Только что в наших приемниках в столице 22:33. Думаю, что спать пока рановато укладываться, так что предложение далее оставаться вместе и ловим еще одну порцию классной музыки. Лично мой фаворит на подходе — Нептуника и невероятный электронный подгон Ват Ив, чуть раньше Акапулька от Джейсона Дерула, но сперва Another 54 Ultra трек Talk to You, не пропусти.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше. Больше хитов и больше музыки, а главное, останавливаться ни в коем случае не будем. Мы услышим вот чего. December 10 и новинка Us Against the World. Еще обещал быть Зейн Малик и стильная вещица Die For Me. И куда мы без соул-музыки? Тедди Свимс, король в этом деле, мистер Know It All. И это далеко не полный список того, что я приготовил, так что далеко не расходимся.
2: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено.

0: счастливых.
1: Заберите картофель на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
6: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
4: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 186+.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Радио номер один в России.
1: Yeah, 23 часа в Москве.

еще одна новинка нашего плейлиста за последнее время. Us Against the World. Это December 10. Еще один проект Netflix. Да, давайте вспомним группу Кэнсай, которая, кстати, из этой же кузницы мегазвезд и за свою карьеру имеет за плечами уже 2 мировых хита. И здесь, судя по всему, заявка тоже серьезная. Но посмотрим. За новичками музыкального мира очень даже интересно наблюдать. Будем надеяться, что у ребят все получится. Далее предлагаю такой состав. Группа Сидерленд с вирусным хитом Ту-ту-туру. Еще Моджа и хит проверенный временем Чилин и лидер нашего еврохита этой недели Дати, Take Me There.

в Арктике Валерия Минина, которая летает в Архангельск, в арктическую зону, сквозь туманы, крепкие морозы на самолете. Ну, это просто круто, невероятно. И на радость нам Валерия летает и в Москву, и уже завтра влетит в студию Европы Плюс к бригаде У и расскажет все подробно сама. Уверен, эфир будет предельно интересным, так что советую не пропускать. И не пропускаем хиты прямо сейчас. На подходе Примадонна, крутейший дэнс-трек от Two Colors, еще красотка Pink, легендарная работа Just Like Fire и K-Pop банда BTS. Swim.

0: Miley Cyrus новинку Buzz Persuade. Let's go. Bruno Mars и 3 минуты чистейшего позитива I Just Might. И, конечно, Шакира, артист нашего лайв-тура, хит «Дай, дай». И это далеко не все, чем Европа Плюс порадует слух в эти полчаса, так что смело остаемся вместе с нами.
1: В понедельник включи Европу Плюс, и ты услышишь.
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
1: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. Понедельник, 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе Плюс.
2: Май меня, как ломит сигареты.
1: Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.

0: приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер по ГРН 1022 3015 98 549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 185-6+.
2: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Заберите карту от Тельчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

хочу напомнить, что все меньше и меньше времени остается до нашего лайв-тура. Уже 26 октября стартует розыгрыш поездки в Египет на крутейшее шоу «Шакиры», которое пройдет у подножья великих пирамид Гизы. И нами решено туда отправить 10 слушателей Европы Плюс по системе «Все включено». Отель, самолет, проходки на шоу – все за наш счет. Согласитесь, что предложение очень даже достойное, так что не упускаем такой шанс. Открываем наш сайт europaplus.ru, читаем подробности и заполняем анкету для участия. Главное, нужно указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Это значительно повысит шанс, что Вэлловики выберут именно твою анкету. Я же пока расскажу, что из музыки послушаем далее. Например, Эминема, Рианну, легендарный хит «We Monster» и Алекс Уоррен «Fever Dream» через пару минут на Европе Плюс.

Обычно Ваня, конечно, собирает целый стадион, и даже боюсь представить, что будет твориться в нашей студии. Поэтому, если хочешь это увидеть или услышать лично, то прямо сейчас заходи на наш сайт europaplus.ru, заполняй заявку на участие и жди звонка с приглашением. А если не получается прийти, то не беда, можно будет посмотреть трансляцию там же на сайте или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub или в нашей официальной группе ВКонтакте. Начнем в 19.00 по московскому времени. Что касаемо музыки, то предлагаю такой состав: Ave, Meet Me in the Dark, классная летняя тема. Также послушаем электронной музыки из Марокко, Kima Sounds, Rise Slow и Tame Impala, Jenny, Dracula. Через пару минут дождись.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, разговоры в сторону ровно на 30 минут. Пусть за нас говорит музыка. Точнее, будут говорить Дивак и Slow Down. Также появятся девчонки из кей-поп команды, которые за свою небольшую карьеру уже успели получить Грэмми. Hunter X.

0: The Second Voice, Let Me Be. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца.

0: хочешь попасть туда, заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай «Бригаду У» и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
4: Подробности на jackcar.ru.
0: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ruskoy.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

Нет, замедляться точно никто не планирует, поскольку уже поскорее хочется запрыгнуть в пятницу. Slow Down — это дивак в наших динамиках. И пока я готовлю еще один пол хитов на ближайшие 15 минут, советую заглянуть на наш сайт europaplus.ru и заполнить анкету для участия в нашем лайв-туре. С 26 по 30 октября в Бригаде У пройдет розыгрыш поездки в Египет на крутейший концерт Шакиры у подножья Великих Пирамид Гизы. Мы отправим 10 слушателей Европы Плюс, да еще и за все заплатим. Отель, самолет, билеты на шоу — все за наш счет. Поэтому настоятельно советую не упускать такой шанс. А из музыки прямо сейчас мы услышим Зою, Hold the Horizon, классную вещицу. А также одни из моих любимчиков попадут: Робин Шульц и Алида, In Your Eyes и Two Colors, Крис де Саранди, Сафри Дуа, Head Above Water уже вот-вот на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На Европе Плюс, столица, час 34, я Олег Шишкин, салют всем неспящим, да и что, да, доброе утро тем, кто уже проснулся, например, Дальний Восток у нас уже вовсю врывается в пятницу, они самые счастливчики, всем отличного финала рабочей недели, предложение такое, кто не спит, кто проснулся, завариваем кофе, чай, кто что больше любит, звук погромче и встречаем таких хитмейкеров, как группа Cat's Eye, классный хит Animal, послушаем, насладимся, также появятся Marshmallow и братья Джонас. Хит Slow Motion, уже тоже проверенный временем. И еще больше танцев добавят. И Nazi 54 Ultra Track Talk to You буквально через пару коротких на радиостанции номер один в России.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, усаживаемся поудобнее на ближайшие полчаса. Никакой спешки, никакой суеты. Только любимая музыка. Услышим Джонаса Блю и Girl. Еще Биби Рекса, Дэвид Гетта. Пара, проверенная годами. Sad Girls. И послушаем Тедди Свимса. Классный солтрек. Мистер Know It All. Вот такой список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
2: В понедельник. Включи Европу Плюс. И ты услышишь.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Ваня Дмитриенко в прямом эфире. Только хиты и только в акустике. В понедельник, в 7 вечера. Ваня Дмитриенко в акустике на Европе плюс.
3: Май меня, как ломит сигареты.
2: Слушай и смотри прямую трансляцию на сайте, в мобильном приложении, в группе Европа плюс ВКонтакте. Подробности на europaplus.ru.
0: Реклама.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Европа плюс точка ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.

собственной персоной, Hit Girl, который, кстати, так и не попал пока в наш Еврохит ТОП-40, но сегодня имеет все шансы оказаться в списке 40 лучших, благодаря, конечно же, нашей поддержке. Не забываем наше сердечко за Hit Girl на сайте europaplus.ru и не забываем, подведение итогов состоится с 14 до 16 по московскому времени сегодня под личным надзором Алекса Мануилова. Не пропускаем Еврохит ТОП-40 и не пропускаем хиты в ближайшее время. Богдан Медведи, Count of Me, да, эту шикарную историю мы послушаем обязательно, также Лок, Зиба, Portugal Women, Dive into the Ocean. Тоже отменная работа. И лидер нашего чарта Дати, Take Me There, через 3 минуты на Европе+.

что сегодня у них в гостях Валерия Минина, командир воздушного судна, на котором она совершает полеты в Архангельск, в Арктику, сквозь туманы, снег и крепчайшие морозы. А еще Валерия летает в Москву, и поэтому сегодня она придет в нашу студию, к Вэлу и Вике расскажет, как она управляется с самолетом. Определенно, эфир будет максимально интересным, советую не пропускать. Бригада У даст старт, как обычно, в 7 утра по московскому времени, а пока за наше настроение в ответе будут следующие топ-артисты: Баста, Моя Мишель, История, если я буду танцевать. Также December 10, классная новинка Us Against the World и Kungs Theophilus London Galaxy. Уже вот-вот, дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эти полчаса будь в Европе Плюс и слушай только правильную музыку.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.